0: удовольствием.
1: Я спустя

31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Опят.
1: Категория программы 12+.
2: Не тормози.
3: Олдскулы свело.
4: Свежее решение.
5: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
3: Олдскулы свело.
5: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
3: Олдскулы свело.
5: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?
2: Не тормози.
3: Олдскулы свело.
4: Свежее решение.

31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максвайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1999-2006. Подробности 7 карат. Телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Брест. Рабочим визитом глава государства отметил, что уборочная кампания – это вопрос номер один.
5: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане, будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается. Ну, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это, прежде всего, сельское хозяйство. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности. И вот эта тема «Один район, один проект», она к 30-му году программа эта будет завершена, и мы в каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места, хотя это уже сегодня не так актуально, но новое перспективное производство у нас будут. Поэтому первый вопрос – это уборка хлебов. Я уже высказал свое мнение, что молодцы, брестчане, как всегда, неплохо работают. И при нынешнем губернаторе Петр Александрович неплохо, но не восхитительно. Есть куда двигаться. Честно я сказал, я ожидал большего. Но уборка только началась. Я думаю, что к концу уборки подтянется, потому что хлебные места и районы еще у вас, пятую часть только убрали хлебов. Это там восточные районы Брестской области. Поэтому есть над чем работать. Ну и на что я очень рассчитывал. Порядок, порядок, порядок и дисциплина. Никто не захотел служить в армии.
6: В Бресте никто не захотел.
5: Никто. Все работают лучше, на своих местах.
6: Будем работать.
5: Ну, потому что ты очень мягкий человек, мало требуешь. Все умеем делать. Главный вопрос – дисциплина. Даже Прытко умеет делать светодиодные лампочки. Притом понимает эти процессы от А до Я. Все понимает. Но не все еще сделано. Я не говорю, что делает. Сделано. Тоже принято решение, чем мы можем помочь, если ему это надо.
4: К новостям нашего региона. В Гомеле накануне состоялась встреча председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко, помощника президента инспектора по Гомельской области Юрия Валеватова с министром информации Дмитрием Жуком. В центре обсуждения были информационная отрасль, работа полиграфических предприятий региона, взаимодействие органов власти, средств массовой информации, ключевые задачи, стоящие перед медийным сообществом. Особое внимание было уделено развитию интернет-ресурсов и цифровой среды. Минск в центре внимания блогеров столицы. Накануне стартовал третий форум «Блогбай», третий трудовой. Главный акцент первого дня – трудовой десант. Один день в студенческом отряде блогеры не просто наблюдали, а включились в производственные процессы. Порядка 50 участников попробовали себя в разных ролях – от заводских цехов до работы с детьми. Участие принимают и представители телерадиокомпании «Гомель». И к новостям партнера: только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Goldrimbuy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Категория программы 16+.
5: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
6: Добрейшее утро всем, кто слушает Гомель FM. В это время 7 часов 10 минут в студии. Артем Аникин.
7: Константин Комко, как всегда, на страже нашего утра.
6: Я последний раз в этом месяце на страже.
7: Да уже уходи.
6: Нет, не уже. Последний рабочий день, нужно доработать. Сегодня пятница. У меня грядет отпуск с понедельника. И еще у нас сегодня розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ласковый май». Серьезно,
7: и
6: на «Ласковый май».
7: Что из этих трех событий тебя будоражит больше всего?
6: Все в три в одном.
7: Как это кофе в пакете. Это кофе, что ли, разве?
6: Да. Утренний утро-стимулятор. Это не кофе, это утро-стимулятор.
7: Что из этого кофе, что из этого сливки, что из этого сахар? Думал, я не спрошу?
6: Каждый сам решает для себя.
7: О, как ты ушел от ответа.
6: Я не ушел.
7: Вы рукавертка, Константин.
6: Еще какой? Нет, серьезно, два билета на концерт группы «Ласковый май» 7 августа у нас. Они будут? Если что, это все реально. Это не кавер, не подделка. Это реально солисты из состава.
7: Те самые, настоящие.
6: Если что, там был не один только Юра Шатунов, так что...
7: Не, все думают, что он был один, а те ребята из массовки, по мнению людей, были просто.
6: В общем, два билета разыграем. Давай условия сразу расскажем. Все просто.
7: Ты главный сегодня.
6: Все просто. У нас есть телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание FM», это латинскими буквами. Вот сейчас появится, когда утренняя тема, там, с картиночкой. Вот. В комментарии присылайте. Нужно, короче, спеть. Какой-нибудь припев.
7: Что сделать?
6: Спеть. Как можете вообще, неважно, никто лучше споет. Посмотрим, у кого роднее получится, олдскульнее. Спеть какой-нибудь припев группы «Ласковый май». Можете куплет припев, можете видео записать, можете аудио, голосовуху. Вообще неважно.
7: Можете хор организовать.
6: Можете хором,
7: из двух человек, может, два билета.
6: Можете всей бухгалтерии у себя на работе, я не знаю.
7: А потом подраться за билет.
6: Не знаю, два билета будет. Не надо ни с кем драться. Короче, как только появится пост, буквально через минутку-другую, сразу можете уже что-то делать. В конце эфира подведем итоги. И кому-то обязательно эти билетики вручим. А пока о музыке этого часа расскажу, что же у нас точно будет. То, что появится Шакира, Please Don't Lie. Тимур Родригес, Брюс Всемогущий.
8: Да, ведь я же не курящий, не пьющий. Я даже лучше, чем Брюс Всемогущий.
6: Группа Мьюз с композицией «Наш Night Shift Superstar». Фастбой, Wave. А также Таня Терешина, «Такси». Но сначала Good Morning от Лизо. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Итак, напомню, у нас уже готов пост в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, это латинскими буквами. Что нужно? От вас напеть какую-нибудь песню группы «Ласковый май» и прислать голосовушку нам туда. Можете видео, как угодно. А вот победитель получит 2 билета на концерт группы «Ласковый май» буквально 7 августа. Оно уже, он состоится. А что у нас поесть?
2: Все просто, мне кажется. Но побываем мы сегодня в Лихтенштейне.
1: Где?
2: Лихтенштейне.
1: Лихтенштейн?
2: Лихтенштейн,
1: пусть там, будет, где да. Производят лифты и родился Эйнштейн.
2: Да, они самые. Смотри, у них национальное блюдо вообще считается главным блюдом.
1: Крошечка, хаврошечка.
2: Канцнёфле.
1: Канцнёфле?
2: Да. Это небольшие нежные клёцки из теста, обильно покрытые растворенным местным сыром.
1: О-о-о.
2: И посыпанные хрустящим жареным луком. Не, это...
1: Ну, у нас тоже есть местный сыр.
2: Звучит вкусно. И лук
1: и
2: тоже
1: лук есть. И что там еще в начале?
2: Клёцки.
1: Клёцки.
2: Присутствует. Также визитная карточка является... смотри. Рибель. Старинное крестьянское блюдо из смеси кукурузной и пшеничной муки, сваренное на молоке с водой, а затем обжаренное на сливочном масле до образования хрустящих крупинок. Едят на завтрак, макая в кофе с молоком.
1: Слушай, очень напоминает драники. Не?
2: Да, только здесь мука вместо...
1: Ну, понятно, но сам процесс, как говорится, вообще-то. Ну, Лихтенштейнские драники.
2: Заживало?
1: Заживало, кассету.
2: Также есть хафалеп.
1: Так.
2: Это плотный, сытный суп или бульон с крупными клёцками, караваями из кукурузной и пшеничной муки, это вместе. Тесто для которых в него добавляют измельченный копченый бекон.
1: Ну, там столько кукурузы в том Лихтенштейне. Я не знал, что...
2: Завозят, наверное.
1: Заезжают на поле к бельгийцам?
2: А что нет?
1: Кто там рядом будет?
2: У них есть традиционное мясное блюдо. Я пытаюсь сейчас. Люрих лешнецеслетес. О, я сумел. Это тонкие полоски нежной телятины, обжаренные и потушенные в насыщенном сливочном соусе с давлением белого вина и грибов. Название странное, а звучит неплохо.
1: Почти как флюгегихаймен. Вот его мы выговариваем точно.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Я забираю лето с собой в отпуск. А что
3: да ты
2: у
3: его
2: нас...
3: забираешь вечно, Гринч.
2: А что у нас вообще было-то в этот день?
3: Самая низкая температура 31 июля в Гомеле была в 1962 году.
2: Ух ты, плюс 7 какие-нибудь?
3: Плюс 8.
2: Плюс 8. Понятно. Сегодня, 31 июля, в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Окунемся в дорожную обстановку. Нырнем, так сказать, спикируем, вернее, сверху.
2: И что-то интересное?
1: Да вообще ничего.
2: Неожиданно.
1: Никольский переезд только и все.
2: Все разъехались?
1: Все разъехались. Пятница.
2: Люди.
1: Ау.
2: Где вы?
1: Кто последний выезжает, гасит, включает свет.
2: И дверь закрывает. А ключ под коврик.
1: Не, молодцы, вообще красиво.
2: Не, вопросов
1: нет. Все соблюдают ПДД.
2: Ну так, чуть-чуть есть.
1: Светофоры,
2: да. Барыкина, 8-я иногородняя. Да, и Сосновая там, где вот чуть-чуть присутствует. Светофорчиков. Торговое кольцо немножко не быстро. Кстати говоря, вот вся дорога от Торгового кольца до Никольского переезда вот тоже.
1: Что тоже?
2: Неспешно идет.
1: Ну, неспешно, но главное, что идет. Без особых
2: затор. Вот немножко появилось на Кирова, Ленина и Интернациональное пересечение. Опять же, это все, господа, светофоры. Спасибо вам за осторожность.
1: И молодцы. Опять же, светофорные Хатаевичи пересечения с Советской. И больше практически ничего. Напоминаем, у нас, пока вы едете, можете, если вы где-то стоите вдруг на светофоре, можете записать там за минутку аудиосообщение, отослать нам в Гомель, нижнее подчеркивание, FM, телеграм-канал наш, подписывайтесь. И кто-то сегодня выиграет два билета на концерт группы «Ласковый май». Пока еще ждем. Надо что-нибудь нам для примера туда закинуть. Нужно спеть любую песню группы «Ласковый май». Куплет
2: или припев.
1: Я вот сейчас
2: понимаю, что вот болельщики Минского «Динамо», они же даже в плюсе должны быть.
1: Почему?
2: Они «Седую ночь» поют каждый домашний матч Минского «Динамо».
1: Вот, болельщики Минского «Динамо» есть. Давайте вперед, пишите. А мы пока с Артемом Аникиным. Давай свою запишем версию.
2: Я был твоим продюсером. Ты пиши, я буду продвигать.
1: Продюсировал?
2: Да.
1: Ох уж эти продюсеры. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Да пока. «Такси» от Тани Терешиной.

0: нас рекламируются все.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Пройдемся по спорту.
2: Да, начнем, друзья, мы с футбола, лига конференции. «Батэ», к сожалению, разгромно уступает своему сопернику 0-4. И все на этом Еврокубке у «Батэ» Сьон, швейцарский. 1-1 дома и 0-4 на выезде. И все, на этом заканчиваем мы выступление. Два других белорусских клуба идут дальше. МЛ «Витебск» и «Динамо». Минская проходит следующий этап. Ну, тут вопросов нету. Неплохо. И те отыграли на ура.
1: Давайте дальше, не сбавлять темп, только наращивать, так сказать.
2: Нет, самое что интересное, да, что как будто бы на спокойнике прошли, и это прям порадовало.
1: Я тебе иногда пугает, когда на спокойнике вот на таком.
2: Да, но вот из минусов есть один. Если нашему прекрасному МЛу достался Борец Баня Лука, это из Боснии и Герцеговины клуб, не самый именитый и очень по зубам, то вот Минскому «Динамо» досталась португальская «Брага».
1: Звучит вкусно.
2: Звучит вкусно, а на деле это архи команда. Ну, будем посмотреть.
1: Португалия славится своим футболом.
2: Да, будем посмотреть.
1: Широко известная в узких кругах.
2: Дальше. «Каноэ», канадская «Ноздрева», выиграла второй финал на чемпионате страны за «Славле». Молодец. Спокойненько так на дистанции 200 метров в женском каноэ одиночке. Спокойно она победила.
1: Поздравляем.
2: Неплохо, поздравляем. Ну и закончим мы на плохой ноте, к сожалению.
1: На грустной.
2: Да, умер Иван Еденко. Если кто не знает, это прославленный советский баскетболист, олимпийский чемпион.
1: Вот это
2: если...
1: он отдал вот этот пас знаменитый, когда на последней секунде сборная Советского Союза американцев.
2: 72-й год. Да, ты все правильно говоришь.
1: Ну, 81 вот... год.
2: К сожалению. Царство небесное, но такое бывает. Играл и в Минском «Спартаке», и прочее. В общем, бывает.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: нами утро особенное.
1: Ну и напоминаем, что 7 августа в ОКЦ на Ланге 17 состоится концерт «Легенды ласкового мая». Солисты золотого состава будут Андрей Гуров и Олег Крестовский, и хиты, и новые песни. Все вживьем будет, кстати, исполняться.
2: Но по-нормальному ты имеешь в виду?
1: Да.
2: По-солидному?
1: По-солидному, да. Так вот, у нас можно выиграть 2 билетика на этот концерт, если и так приходите, а можно выиграть, что нужно сделать? Спеть чего-нибудь из «Ласкового мая», припев или куплетик, и можно голосовуху, можно на видео, неважно.
2: Можно повторяться, что угодно. Сам факт, ваше лицо и немножко
1: голоса. Не обязательно лицо, можно просто голосовое. Не все ж такие красивые, как я. Пример это есть у нас в телеграм-канале «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Мы там с Артемом записали видосик, можете глянуть, чтобы понять, что и как. В комментарии пишите в утренней теме. А Андрей Баранов расскажет нам, что будет в следующем часе из новостей.
3: Акцент от президента, встреча в гомельском ОКЦ с министром информации, и на ветке уже собирают портфель для первоклассников.
1: На ветке?
3: На ветке.
1: Интересно, что за ветка? Узнаем в следующем часе.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Брест рабочим визитом. Глава государства расставил акценты для производителей.
4: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну, хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь. Если надо какую-то там игрушку еще делать, запчасть комплектующую, значит, вы скажите, будем определять этот проект и так далее. Хотя вы, насколько я знаю, на электроламповом заводе ведете модернизацию. Да. И мы ее увидели. Опять же, если нужна небольшая там какая-то копейка для этого, кредиты, приемлемые кредиты, это касается всех проектов, мы вас прокредитуем. Но под условие, сегодня вы деньги взяли, завтра вы их вернули.
3: К новостям нашего региона. В Гомельском областном общественно-культурном центре прошел открытый диалог с министром информации Дмитрием Жуком в рамках проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». В начале встречи глава ведомства подчеркнул важность сохранения достижений страны и передачи стабильности следующим поколениям белорусов. В формате живого общения министр ответил на вопросы участников и обсудил широкий круг тем от культурного кода белорусов до доступности контента для людей с ограниченными возможностями. На Ветковщине стартовала акция «В школу с Белой Русью». В агрогородке «Старое село» будущей первоклассницы Анастасии Самоновой вручили набор школьных принадлежностей. Подарок передали председатели районной организации «Белая Русь» Ирина Воинова и председатели Хальчинского селисполкома Виталий Желтоногин. К новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет автосалон «Автосалон». «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Едем дальше.
6: Едем.
5: 8:09.
6: Доброе утро всем. Хочется
5: Артем Аникин, такой грустный чего-то. Ты скучаешь по мне заранее.
6: Господи! Ну ладно, да. Друзья, всем доброе утро. У нас много интересного, но опять же, пожалуйста, в Телеграме для вас шикарный конкурс.
5: Да, у нас есть два билета на концерт группы «Ласковый май». Реальные ребята из золотого состава, так что заходите и оставляйте свои версии песен. Песен да. «Ласковый май». Либо припев, либо куплет, аудиосообщение. Можно видео, если вам...
6: Но это все 7 числа, 7 августа.
5: 7 августа
6: в 19:00. А вот сегодня у нас, друзья, интересное... будет мероприятие.
5: Автопати, совместная акция Гомель-ФМ с госавтоинспекцией на площади Восстания. С часу до двух приезжайте, либо вас остановят и заставят, попросят
6: ответить на некоторые пару вопросов.
5: Получите подарки от нашего радио и наших партнеров. Наши партнеры. Лето для отдыха, а не для уборки. В Мибай роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Рижский проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Мибай.
6: Также с нами компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogrupp.by.
5: Ну, а если нет машины, а хочется за руль, вам нужны права. Чтобы получить их, нужно сходить в автошколу. Автошкола Накотовского – не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья, мы рады видеть вас всегда. Партнеры, они у нас еще есть, мы о них будем рассказывать. И также ждем ваши песенки группы «Ласковый май» у нас в телеграм-канале. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Найти очень просто, это все латинскими буквами, если что. Ну а пока о музыке этого часа. Джесси Джей, Happy. Феликс Джейн, Now's a good time to be. Легко узнаваемая Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер. Аксель и Сара, Don't Leave. А также Алекс Уоррен появится с композицией Passenger. Ну, это сейчас открывают Филат Фикерас среди счастливых людей. Доброе утро! Где

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Да. И праздники.
2: Ну, главный праздник здесь, неужели он последний рабочий день? Перед отпуском, так, это ладно. Второй праздник, можно выиграть 2 билета на «Ласковый май». Ждем ваши аудио или видеозаписи в нашем телеграм-канале gomia_fm. Если не хотите там, в Viber тоже есть, 29-код, 34-11-34-8, можете в Viber скидывать. А вот, мы ничего не будем публиковать без вашего, как говорится, ведома. Не волнуйтесь, никто это не услышит, если вы стесняетесь. Ну да ладно, теперь к праздникам. Сегодня день вспоминания любимых книжек. У тебя какая любимая книжка была? Ну, кроме трудовой.
1: Про Черепашек-ниндзя.
2: Книжка прям?
1: Да. Потом у меня был Ник Перумов, целая серия, но из уже сознательного возраста, но это Стругацкие.
2: Ага, окей. Также сегодня день молодильных яблок.
1: Яблоки есть, молодильные не знаю.
2: Ну, как молодой ешь. Откусывай и выбрасывай.
1: И выбрасывай.
2: Да. День необычных музыкальных инструментов. Ты играл на каком-нибудь необычном музыкальном инструменте?
1: Ни разу. Нет. На тазике.
2: Я на арфе пытался. В музыкальной школе, когда учился, у нас был класс там на арфах девочки.
1: И как?
2: На баяне у меня намного лучше получалось. Так, день воздержания от осуждения близких. Сегодня никого не осуждаем.
1: Это сложно.
2: Из близких. Это сложно.
1: Из близких?
2: Из
1: нормально.
2: Близких, да. Международный день африканской женщины. Девчонки, вам привет. У нас эти много по городу ходят. Очень красивые попадаются. Прям вообще. Так, Международный день спасателя на воде. И наших спасателей, и вообще всех поздравляем. Тем более, вот жаришка идет. Сейчас у них горячий сезон.
1: Работа снова прибавится.
2: Давайте сделаем так, чтобы у них не было работы. Чтобы никого спасать не приходилось. Также сегодня, Артем, день системного администратора, он же день сисадмина.
1: 256-й день в году.
2: В году. Поздравляю. Тебя это как килобайты, да?
1: Так точно, именно
2: вот.
1: Так.
2: Вот. И еще у нас Андрей, тоже сисадмин. Андрей, если нас слышишь, тебе привет. День рождения Гарри Поттера также сегодня отмечается.
1: Именно сегодня.
2: Сегодня,
1: мальчик,
2: да.
1: Мальчик, который выжил.
2: Мальчик, который мажор, как по мне. Вот. Всемирный день рейнджера.
1: Какой твой любимый рейнджер?
2: Техасский рейнджер.
1: А скажешь, черный или красный?
2: Уокер. Эх, Чак Норрис.
1: Да.
2: Где-то там привет, поздравления получает. Ну и много чего в разных странах. Всех с праздниками. Доброе утро.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: А вот сейчас интересно, у нас жара наступает, и что же было с плюсами?
3: Самая высокая температура в Гомеле 31 июля была в 2005 году. Плюс 30...
2: Не знаю, 7.
3: 4.
2: 3-4. Нет, видимо, не побьем сегодня, но все еще впереди. Ну а что сегодня? Сегодня 31 июля в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ну что, нырнем на пару десятилетий назад?
2: Жгите!
1: А если вы помните, было время, когда интернета особо не было, а те, у кого он был, это считались какие-то вообще непонятные, богатые.
2: Не от мира сего,
1: не
2: ребята.
1: Не от мира сего люди, да. А вот. Ну и люди слушали музыку через компьютер, на компьютерах, и обычно это был один известный плеер.
2: Да.
1: Как же, скажите, как его зовут?
2: Винамп.
1: Да. Так вот, знаменитый плеер Винамп. Сейчас уже этих плееров как грязи. А плюс всякие стриминговые музыкальные сервисы. Поэтому, в принципе, он как бы
2: и не нужен.
1: Но он до сих пор использует, его вернее, до сих пор использует около 40 миллионов человек по всему миру, если что. Так вот, этот самый Винамп ждет масштабный перезапуск. Это будет полноценный музыкальный сервис, созданный совместно с компанией Deezer, там, знаменитая тоже в музыкальной сфере и прочем. Так вот, в новое приложение добавят стриминг, интернет-радио. Кстати, там Google FM тоже, думаю, можно будет найти.
2: Так.
1: Вот, подкасты различные, а также сохранят возможность держать собственную библиотеку аудио.
2: Сохранят возможность. Мне нравится,
1: да.
2: я обожаю вот эти формулировки. Знаете, мы вам вот поставили стекло новое, габековское, с функцией, мы сохранили возможность через него смотреть.
1: Вот, тут фишка в чем? Вот то, что не сохраняет возможность, это то, что и привлекало всегда. Вот. А вот это вот стриминговый сервис, стриминг и прочее, ну кому-то, наверное, надо, но вот у тебя, ты что-нибудь стримил бы через Винамп? Сейчас просто... Вот, слышишь, даже звучит как...
2: Стрими через Винамп?
1: Да.
2: Нет, я, конечно, тот еще извращенец, но не настолько.
1: Но не настолько. Но спасибо, на самом деле у меня тоже стоит дома и Винамп, и еще АИМ.
2: АИМ, все...
1: Вот, посмотрим, что будет лучше.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси. Он ходит.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Не отпускает чемпионат мира, не отпускает.
2: Я позвоню сейчас знакомому доктору.
1: В Аргентине.
2: Сделает укольчик и тебя отпустит.
1: Подожди, сейчас ты поймешь, в чем весь изюм. В Аргентине подошел самый массовый, скажем так, фейл в истории именно аргентинских ставок.
2: Кто-то поставил и расставился?
1: Одна местная, популярнейшая тиктокерша поставила все свои кредитные средства на победу Аргентины в финале.
2: То есть она еще и кредит взяла под это дело?
1: Да.
2: Сколько? Сумма?
1: $10,000.
2: Всего-то?
1: Ну, что было?
2: Что за популярная тиктокерша?
1: Что было?
2: Чтобы еще и кредит взяла.
1: Суть не в том. На вопрос, откуда такая уверенность, что победит именно вот страна эта, она сказала: тарологи, гадалки, астрологи.
2: Это все, у кого кредит взяла.
1: В общем, все.
2: Все говорили, что бери.
1: Сказали, победит точно Аргентина. Карты не врут, кости не обманывают.
2: Звезды говорят.
1: Да, пусть говорят. В общем, нет, ну, мы должны, наверное, сказать, что, ну, они были, конечно, недалеки от правды. Аргентина финалист.
2: Ну, не победила.
1: Но не победила, это просто весело.
2: Да, ну, ты знаешь, на самом деле, если там 10 миллионов было бы.
1: Все, что было.
2: Что за популярная тиктокерша?
1: Аргентинская.
2: В Аргентине тикток, видимо, не очень популярен. Судя по всему. У меня знакомые тиктокерши за год больше получают.
1: Так они и в Аргентине.
2: Ну да.
1: Тут как бы, извините, подвиньтесь. Имеем, что имеем, не храним, не платим.
2: Друзья, со ставками аккуратнее. Тем более, вот не надо...
1: А лучше вообще не надо.
2: Не ставьте последнее, и тем более не ставьте кредитные.
1: Это вообще
2: нужно кем быть, я не знаю. Если вам хочется куда-то выбросить деньги, я вам подскажу адрес, подъезжайте, в ящичек какой засунуть, положите, я скажу.
1: Даже
2: я
1: так?
2: Я вам хоть спасибо скажу. Я их вложу в себя.
1: Ты их вложишь даже?
2: В себя, даже вам фотки и видео пришлю.
1: Вот. Ну ты молодец,
2: конечно. Нужно отдавать непонятно кому.

0: Реклама на радио. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Еще один час эфира подошел к своему завершению. Артем Аникин в студии по-прежнему, и Андрей Баранов присоединяется к нам. Мужики, давайте так, по-мужски. На работу приходите вовремя?
2: Конечно. С первым троллейбусом.
1: С первым троллейбусом?
3: А, ты не пробовал на нем ехать?
1: А, нет, он водитель троллейбуса.
3: Я прихожу с первого троллейбуса.
1: Нет, шутки шутками. А приходите на работу раньше, чем нужно?
3: Да. Я паникер в этом плане.
1: Ты паникер, Андрей?
2: Был момент, когда я ночевал на работе.
1: Я помню этот момент.
3: Забыл ключи от дома.
1: Зря ты со своей тогда поругался. Это шутка, если что. Но,
3: нет никакой своей.
1: Ты вот сейчас вот, Артем...
3: Это шутка.
1: Есть чужая милая. Ладно. Теперь к новости. В России мужчину по имени Александр работает на заводе. Вот, 4 месяца приходил на работу на 20 минут раньше. Причем это требовало начальство. Типа, переоденься, там поговорить надо, включить станки.
3: Как в анекдоте?
1: Вот, приходил на 20 минут раньше. Не знаю, анекдот потом расскажешь. Так вот, мужчина как бы думал, что это, ну, за деньги.
3: Оказалось,
1: бесплатно. Да, вот, он обратился к работодателю, тот сказал, извините, не, ваша личная инициатива.
3: Мы просто просили, а ты-то сам хоть...
1: Ты мог отказаться.
3: Да, ну, я обожаю эти формулировки.
1: Да, конечно, да. Так вот, обратился он в суд, и суд признал это сверхурочными, так что мужчина получил почти 105 тысяч рублей российских. Надбавки и еще 25 тысяч компенсации морального вреда. Ну, в принципе, за 4 месяца, ну...
3: С одной стороны, конечно, да, но поиметь проблемы с руководством за 130 тысяч России...
2: Ну, вообще, как говорят раньше, да, позже нет, ну и вообще регулируется этот момент.
3: Да,
2: нужно определенное время работать. Если ты раньше придешь на 5 часов, ты не уйдешь на 5 часов раньше.
1: А зря. Что у тебя с новостями, кстати, там?
2: Ну, у меня тоже работа, но работа в полях, и военкомат приходит на помощь.
1: Ко всем? Мне там надо кое-что перенести. Нет?
3: Да, ну, сходи, полтора месяца тебя научат, а потом будешь отдавать долг родине.
1: Я уже отдал.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Брест рабочим визитом. Глава государства отметил, что нужно ускоряться, чтобы быть конкурентоспособными.
5: Положение на предприятии, как говорят специалисты, при всех ваших докладах сложное. Но я не в шутку сказал, это курорт. Это не молочно-товарный комплекс, Дмитрий Николаевич, это даже не рыбное хозяйство, которое мне очень понравилось вот на юго-востоке. Это курорт. Для директора прийти сюда отдыхать, если ты специалист и хочешь работать. Это чудо. Все аккуратненько, все сделано. Понятно, что Петр Александрович с Юрием тут старались к приезду президента, но значит, это еще курорт в квадрате. Поэтому с директора должен быть и спрос. Неважно, 3 месяца он работает, третий он человек здесь или какой-то. Результат должен быть. С кем вы это будете делать, ваше дело. Поэтому, говоря о сложности предприятия, я говорю о стабильности. Не хочу называть цифры, они уже были перечислены, недостатки. Главное, что складские запасы выросли. Ну, боюсь, что Юрий тут немножко так это не точно выразился. Он говорит, что у нас на складе выросли запасы, но это под какой-то заказ. Я, честно говоря, с недоверием к этому отнесся, но не буду спорить, я не проверял. Посмотрим. 5 лет фактически мы сидели... Здесь мало чем занимались, начали модернизацию. Надо сейчас ускораться, коль потеряли время. Но окно возможностей есть. Поясняю, с учетом мировых тенденций развития зеленой экономики, все страны постепенно отказываются от этих ламп накаливания. И это не только потому, что какая-то там зеленая экономика. В Европе прямо молятся на нее, как на икону, а в Америке Трамп говорит, что все это чепуха. Не в этом дело. Светодиодные лампы показали себя более эффективными и более дешевыми. Но и запреты на лампы накаливания и прочее в мире существуют. Ну, это окно возможностей. В Беларуси и России почти 15 лет запрещен выпуск таких ламп свыше 100 ватт. А ведь это была основная продукция этого завода. И роста спроса там уже не будет, но еще существует. Поэтому правильно... Сказано было руководителем холдинга, мы это не бросаем, коль есть желающие купить эту лампочку. Но постепенно, постепенно старье это вытесняется новым оборудованием, новыми линиями, которые будут производить светодиодные лампы. Порядка 95% вашего экспорта идет в Россию. Ну, так вы меня информировали. Неважно куда, надо продавать тем, кто платит деньги. Сегодня-завтра, конечно, будут, как мы определили с вами, востребованы эти светодиоды. Рынок огромен, конкуренция высокая, но мы же не на голом месте, как в Африке, создаем это все. Мы же это умеем делать, у нас есть люди, компетенции. Самое главное – знать, что делать. И знать, если у нас нет оборудования, где его купить. Небольшие, повторяю, деньги, мы вам окажем эту поддержку. Можем ли мы конкурировать? Можем. Кадры и компетенции есть.
4: Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта Ивана Едешко. Глава государства отметил, что золотой пас баскетболиста на Олимпиаде 1972 года стал примером мастерства и воли к победе и вдохновил множество болельщиков и молодых спортсменов. Белорусский лидер подчеркнул значимый вклад Ивана Едешко в развитие баскетбола в Беларуси. Спортсмен был талантливым тренером и мудрым наставником. В уборочную кампанию военные оказывают активную помощь сельским труженикам на полях страны. Особенно заметна их поддержка в регионах, где требуется дополнительная рабочая сила. Представители военного комиссариата Рогачевского и Кармянского районов посещают сельхозпредприятия, где встречаются с трудовыми коллективами. Военные не только помогают справиться с трудоемкими задачами, но и привносят в работу дисциплину и организованность. Сотрудничество военных и аграриев повышает темпы сбора урожая и укрепляет единство гражданского и военного сообщества. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:10. Еще один час впереди у нас утро стимулирования. Напоминаем про розыгрыш 2 билетов на концерт группы «Ласковый май», который пройдет 7 августа в 19:00 в ОКЦ на улице Ланге, 17. Ну и у нас, вернее, у вас есть возможность выиграть 2 билетика. Что нужно сделать? Либо в нашем телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM, прислать свою голосовушку. Можно видео, можно голосовушку. Спеть что-нибудь из «Ласкового мая», да. Либо все это дело в Viber наш прислать. 29 код 34 11 34 8. Там утренняя тема. В комментарии добро пожаловать, пример есть. Ну а в ближайшее время, то есть сегодня с часу до двух, автопати, совместная акция Гомель ФМ и госавтоинспекции. С часу до двух на площади Восстания возле танка будет стоять патруль ГАИ и наши девчонки из рекламного отдела. Подъезжайте, либо сами, либо вас останавливают, отвечайте на вопросы, получайте подарки от нашего радио и наших партнеров. Наши партнеры. Нужен хороший авто вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, дом 23.
3: И еще один партнер автопати – доставка пиццы и суши «Раз». Два – раз вкусно, два – быстро. «Раз», два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
2: Вот такие вот у нас пока дела. И ждем. Чего-то нам не хотят петь, «Ласковый май», люди.
3: Сами пойдем.
2: Сами пойдем. Нам нельзя по закону о рекламе.
3: Ты будешь Гена, я буду Жора.
2: Гена и Жора — это одно и то же.
3: А вот пусть разбираются.
2: Спалились мужики. В общем, ждем еще полчасика, а потом уже будем подводить итоги. А пока о музыке этого часа. Никита Камадаев в этом часе с композицией «Время». Алесса, «Surrender». Также Кайго появится, «Take Me Back». Дэвид Гетта, «Change Clothes». И много-много энергии от Эва Макс, «Energy». Ну а сейчас начнет Юнотус с композицией «Flipside». Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Так, у нас поздравление есть. Доброе утро, Гомельское радио. Доброе. Прошу вас поздравить с приближающимся днем ВДВ. А, ну да, 2 августа же у нас на носу.
2: Очень скоро.
1: Сергея Фоменко, пожелайте всего хорошего. И, конечно же, не забывать, что у друга всегда найдется то, с чем этот день можно отметить. В закрепах всегда найдется чашка кавы. С вождением, друг Александр Посох Жлоба. О, как.
2: Ну, надеюсь, вы отметите его хорошо и достойно.
1: Да, погода, кстати, шикарная. Для фонтанов вообще огонь.
2: Само то.
1: У нас, кстати, культурно отдыхает ВДВ, я вот сколько помню.
2: Так мы в целом культурная нация.
1: Ну да, в принципе.
2: А он попадает на воскресенье.
1: Да, воскресенье?
2: Еще и на выходной.
1: Красота.
2: Вообще идеально.
1: А знаешь, где вообще идеально и кому?
2: Кому же?
1: Коту в Китае.
2: А почему же?
1: Тебе понравится.
2: Так.
1: Китаец построил для своего кота стадион.
2: Так.
1: На реализацию проекта ушло 4 месяца. Поле можно использовать как для игры в футбол, так и для проведения полноценных концертов. Мужчина изготовил сцену с работающими динамиками, огромными экранами. В общем, ну, там не совсем прям один в один стадион, но большое такое вот.
2: А очень... чтобы зачем?
1: Для кота. Ну, знаешь, как покупают для жены...
2: Нет, то, что он написал...
1: Как для жены купить PlayStation.
2: Подожди, то, что он написал в налоговой декларации, это одно.
1: Что-то налоговый уже построил.
2: Да. А для кого построил? Для кота.
1: Для кота. Кыся. А как по-китайски кис-кис, кстати, интересно?
2: Давай узнаю, у нас есть.
1: Погугли, пожалуйста. Пока Артем гуглит, напоминаю, у нас еще немножко времени есть. Напойте какой-нибудь припев или песенку группы «Руки вверх».
2: Нету.
1: Пришлите нам в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM, это латинскими буквами,
2: руки
1: либо
2: вверх.
1: На Viber. Ой, ласковый май, какой руки вверх, господи, тьфу-тьфу-тьфу, оговорился из-за тебя. 29 код 341-348, концерт ласкового мая у нас 7 августа в ОКЦ на Ланге 17, в 7 часов вечера. 2 билета у нас есть, кому-то отдадим, вот хотелось бы кому-то.
2: Найдем руки и вручим билеты.
3: Чисто

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 31 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Фильм.
2: Свежий, фильм. С пылу с жару, с шикарными комментариями.
3: Шикарными ответами.
2: Я про наш розыгрыш.
3: Какие были вопросы, да, хочется сразу сказать.
2: Что у нас? Стартовал уже, по-моему, да?
3: Да, сегодня мировой прокат. Ну, вчера, сегодня вышел «Человек-паук. Новый день».
2: Отзывы шикарные, причем от реальных людей.
3: Да, не накрученные.
2: Не от критиков.
3: Четвертая часть с Томом Холландом, там и Зендая, там и Джейкоб Баталон, там и Марк Руффало, все там.
2: По-моему, только «Человек-паук» и взлетел.
3: Потому что там когда появились три паука, там зал вышел...
2: Да, вышел в окно.
3: Просто...
2: Постоять, подышать свежим воздухом.
3: Нет, я тоже вышел, я был в восторге.
2: Вот, ну а здесь вторая часть, там его забыли.
3: Четвертая.
2: Ну, вторая часть, в смысле...
3: Да, вторая после.
2: Вторая после эпохи Марвел. Там его все забыли, и теперь он один такой вот спасает мир.
3: Да. Борется с преступностью.
2: Никому не нужный.
3: Прошло 4 года после заклинания Доктора Стрэнджа, и все близкие его забыли. Но с ростом угрозы нагрузки на Человека-паука и его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование.
2: Неужели начали расти усы, борода?
3: Руки.
2: А то все время...
3: Руки.
2: Руки?
3: Да.
2: У нас тоже такие суперспособности к пенсии обычно.
3: Ну да, не совсем. Нет, там это... Позвольте немножко задротство вам, как говорится...
2: Занудство.
3: Занудство. Как скажешь, занудство. Пусть будешь ты прав. Вот, арка комиксов, где он стал превращаться в шестирукого монстра, именно она взята за основу.
2: Ну и вообще его там не по-детски колбасит, я так понимаю.
3: Да, при том вопрос дальше в другом. Если они дальше будут развивать всю эту тему, нас ждут и Кровейн Охотник, и Люди Икс с ними там. Тоже, кстати, ну и... Игорь присутствует.
2: Икс или Х? Вот если Люди Икс, ну и Икс с ними.
3: Люди Икс.
2: Ладно, это все, что касается Человека-паука. Что касается группы «Ласковый май», так, смотрю. Что-то как-то не хотят люди петь. Ладно, не хотите петь, тогда быстренько.
3: Вопрос.
2: Нужно прислать быстрее всех правильный ответ на наш Viber 29-код 34-11-34-8. А вопрос такой... Это знаменитейшая песня группы «Ласковый май». Впервые прозвучала 28 декабря 1986 года. Что это за песня? Ждем. Все это было на новогодней дискотеке в школе-интернате, если что. Как называется песня? Присылайте на Viber ответы 29-код 34-11-34-8.

0: нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Ну что, подведем итоги.
2: Давай.
1: Вот как только ничего делать не надо, только ответ найти, так сразу активизируются слушатели.
2: Моментально?
1: Да. Итак, знаменитая песня «Ласкового мая», которая впервые прозвучала 28 декабря 1986 года на новогодней дискотеке в школе-интернате, называется «Белые розы».
2: Не седая ночь.
1: Декабрь, нет. Декабрь же, «Белые розы» как раз. Представляешь, как
2: белые
1: это?
2: «Белые розы», «Белые вот. Розы».
1: Значит, кто у нас прислал правильный ответ первее всех? Это сделала девушка Настя. Последняя цифра номера 987. Прикольно.
2: 6, 5, 4.
1: Если были первые, было бы круто, а последние...
2: Да.
1: Анастасия, вам напишу, расскажу, как забрать билетики. Всем вообще спасибо, кто прислал правильные и неправильные ответы. Кстати, «Седая ночь» там тоже была. Но все-таки. Все-таки, напоминаю, концерт группы «Ласковый май», новый «Ласковый». «Ласковый май», там старые солисты, их было много, если что, состоится 7 августа в 19.00 в УКЦ на Ланге 17. Здесь все просто. Приходите, попойте, будет вживую. Вот так вот. А что у нас еще есть из новостей?
2: У нас, мы тут с тобой изучаем с тобой, получается, литовский язык.
1: Мы говорили про Человека-паука.
2: Да.
1: Рекомендовали новую часть.
2: Да.
1: А оказалось, что по-литовски Человек-паук будет...
2: Дословный перевод имени супергероя Человек-паук с литовского языка, значит, на литовский язык, это Жмогус Ворос.
1: Прикольно.
2: Вот почему другие языки так смешно? Я не понимаю.
1: Ну, для кого-то наш смешной язык.
2: Для кого это?
1: Ну, для иностранцев.
2: Для кого это там?
1: Скажи, в Америке мне нужна книга. В Гарлеме. Тебе сразу возникнут очень нехорошие вопросы.
2: А вот железный человек будет...
1: Точно?
2: Гелизинис Жмогус.
1: Жмогус. Ну, человек Жмогус. Теперь я знаю, как будет Жмогус.
2: Ну, а Гомель ФМ образовательный. Одно слово в день на литовском мы выучили.
1: Но все равно останемся в Беларуси.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Да, мы всех разбудили. Да, Константин Капко идет в отпуск. Да, это последний эфир июля. И да, это Артем Аникин. Все.
2: И это пятница еще.
1: Видишь, что я без тебя буду делать? Кто будет мне подсказывать?
2: Подсказывать? Не знаю, у тебя Анна Смирнова будет.
1: А, тогда все, до свидания, все. Костя. Новая эра.
2: Да?
1: New era. New school на радио Гомель FM.
2: Во, как new school-ная. Андрей Баранов.
3: Да нет, Костя еще в прайме.
2: Чего вы меня оскорбляете или хвалите? Вот скажите, вот на этом ваше.
1: Он похвалил, я оскорбил.
2: А, да? Хорошо. Значит, тебе в чай плюнуть, тебе чай подарить. Я понял, хорошо. Да, на месяцок ухожу в отпуск. Всем счастливо оставаться. Андрей, чем ты порадуешь?
3: Вот постоянно задаемся вопросом, когда этот человек пойдет в отпуск? Потому что сегодня в Брестской области президент Беларуси.
1: У него отпусков, к сожалению, быть не может.
2: Может, но ладно, посмотрим, мы узнаем, если что. В общем, всем спасибо. Как говорится, я буду отдыхать целый месяц почти, там пару раз появлюсь все-таки, наверное, да?
1: Да, куда ты денешься?
2: Коллегам помогу. Но утро-стимуляторы на своем посту с понедельника, с 7 утра, все как всегда.
1: Да, вот. Заменим тебя на более приятный женский голос.
2: Ну, хорошо. Счастливо оставаться и услышимся.
1: Всем пока-пока и хороших выходных.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области. В программе визита осмотр поля зимой пшеницы предприятия «Савушкин луч» и ознакомление с опытным образцом комбинированного рулонного пресс-подборщика производства «Бобруйск Агромаш». Глава государства вручит награды на производственной площадке «Савушкин продукт» в Березе, крупнейшем в Беларуси заводе по выпуску полутвердых сыров с мощностью до 140 тонн продукции в сутки. Александр Лукашенко накануне посетил Брест рабочим визитом. Глава государства обозначил контуры стратегии развития предприятия.
4: Надо делать то, что мы можем. И стараться хоть на копеечку где-то производить то, что мы можем производить, не закупая по импорту. Поэтому локализация должна быть нормальная. Наше производство. И надо стремиться к высокому проценту локализации нашей продукции. В качестве, может быть, временной меры это и нормально, но нельзя забывать про профиль завода. Это электролампы. А то, что мы делаем для горизонта там и прочее, это хорошо. Но электролампочки, главное, это цель и задача этого предприятия. Более того, сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе мы можем спокойно конкурировать со всеми. Нюансы вы эти знаете. Надо только выполнить, ну, к примеру, следующие условия. Во-первых, закончить модернизацию. Второе – создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Кооперироваться надо, искать экономику в каждой детали лампочки, о чем я уже говорил. Третье – постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализации. Четвертое, не допускать на наш рынок, мы об этом много говорили, некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттной, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттную. Еще раз повторяю, публично. Если это обнаружили, а наши производители, тот же Предко, директор этого завода, они же это сразу видят и понимают. Информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Дмитрий Николаевич, это должно быть под серьезным контролем, потому что это выливается в более сложную проблему. Есть министр, ну, к примеру, промышленности и вице-премьер Каранкевич, которому поручено что-то сделать, и они крутятся-вертятся с утра до вечера, сельского хозяйства. А есть некоторые министерства, ведомства, вы их хорошо знаете, в правительстве работали, да, и видите, что, которые там за спиной сидят и предписания пишут. Нам такие министры не нужны. Поэтому решения должны быть мгновенные, адекватные, по отношению к любому поставщику, неважно откуда. У нас есть порядок, приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию. Мягко говоря, нарушая наши законы. И в этом плане госстандарт должен поработать принципиально. Вот основные контуры стратегии развития.
3: На заседании облсполкома под председательством губернатора Ивана Крупко рассматривают итоги социально-экономического развития Гомельской области за январь-июнь 2026 года. Регион показал темп роста более 101% к аналогичному периоду прошлого года. Положительную динамику продемонстрировали все отрасли производства и сферы услуг, в том числе сельское хозяйство, строительство, торговля и транспорт. Глава региона подчеркнул, что третий квартал должен стать переломным в инвестиционной сфере, поскольку именно инвестиции определяют будущее экономики Гомельской области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefizgomel.by.
2: «31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Футболисты МЛ «Витебск» вслед за минским «Динамо» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференции после крупной виктории в венгерском «Мезикевежде» на черногорской «Сутиеской» чемпионы Беларуси выиграли в «Никшиче» 2-1. На 16-й минуте отличился Артем Концевой. После перерыва хозяева сравняли счет, а незадолго до финального свистка Басеко Диабате принес победу витебчанам. Следующим соперником витебчан будет борец из Боснии и Герцеговины. Первый матч состоится 6 августа в Баня-Луке, а ответный пройдет 13 августа в Венгрии. Елена Ноздрева стала двукратной победительницей проходящего в Заславле чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Во второй день турнира разыграны 7 комплектов наград. Многократная чемпионка мира Европы Елена Ноздрева одержала победу на дистанции 200 метров женской каноэ-одиночке. Накануне показала лучший результат на 500-метровке. На канале в Заславле состоятся 7 финалов. Белорусская Полина Брагинец принесла нашей команде первую медаль юношеского первенства мира по борьбе в Баку. Наша спортсменка стала призером весовой категории до 65 килограммов. В первом раунде Полина Брагинец победила Алану Пешич из Хорватии. В четвертьфинале прошла россиянку Марию Шанину, но в полуфинале уступила Ариулус Болтбаатар из Монголии. В поединке за бронзу белоруска разобралась с украинкой Ириной Бухтиной 11-0. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькая весочка Крупейки стала местом паломництва христиан. Как поклониться святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лечат лекаркой от самых тяжких хвороб

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции 5-10-2016. Подробности на 7 карат. КВА и телефон плюс 7-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Березовский район заявил, что отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и соответствовать уровню импортных образцов. На поле зимой пшеницы предприятия «Савушкин луч» главе государства представили опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. Президент отметил, что нехватка такой техники создает проблемы с оперативной уборкой полей и последующим севом. Это узкое место в сельском хозяйстве, поэтому необходимы высокопроизводительные пресс-подборщики. Белорусский лидер подчеркнул необходимость обеспечения стабильно высокого качества продукции. Александр Лукашенко накануне посетил Брест с рабочим визитом. Глава государства отметил, что в деле должен быть результат.
6: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
5: И к новостям нашего региона. В Гомеле сегодня пройдет праздник «День Нептуна». Мероприятие состоится с 17 до 20 часов по адресу улица Луговая, 3А. В программе конкурс костюмов «Морская фантазия», конкурс «Русалочья коса» 2026, КВС «Сокровища Нептуна» и мастер-классы «Повелители морей». Также гостей ждут игровой городок «Тайна затонувшего корабля», спортивные игры «Поиски сокровищ Нептуна» и тематические фотозоны. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
10: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники, сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
0: Олдскулы свело.
2: Тематика вкладышей была разнообразной и на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен-ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо-супер», «Турбо-классик», «Турбо-спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love Is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также полевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл на производственный филиал предприятия «Савушкин продукт» в Березе. В ходе визита глава государства лично ознакомился с производственным процессом и технологиями предприятия, уделив особое внимание вопросу спроса на продукцию. Со специалистами в цеху президент обсудил широкий круг тем – от сырьевой базы инвестиций до производства сыров и концентрата сывороточного белка. Александр Лукашенко подчеркнул важность проведения отношения к крестьянам, которые поставляют молоко, и по итогам осмотра дал положительную оценку работе предприятия. Сегодня по всей стране госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ уделят особое внимание пропаганде использования ремней безопасности, детских автокресел и мотошлемов, а также безопасной перевозке пассажиров. В рамках мероприятий инспекторы посетят трудовые коллективы и учебные заведения, где расскажут о правилах безопасности на дороге и последствиях нарушений. На заседании Гомельского облсполкома обсудили развитие промышленности ПК региона. Губернатор Иван Крупко отметил, что итоги полугодия позволяют объективно оценить эффективность работы руководителей. В промышленном секторе, несмотря на прогнозируемый сезонный спад, предприятия работают с положительной динамикой. Глава региона акцентировал необходимость наращивания экспорта и диверсификации рынков сбыта, а в ПК удерживать темпы уборки зерновых и рапса, а также выполнять госзаказ. В Гомеле многодетным семьям вручили батькову кашулю. В отделе ЗАГС администрации Советского района состоялась торжественная регистрация рождения малышей. Памятные куфоры с батьковой кашулей получили 8 многодетных семей, в которых появились 9 новорожденных, 5 мальчиков и 4 девочки. Также родители получили для малышей игрушки и сладости. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио Гомель FM.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну что ж, я врываюсь в этот эфир, в эту пятницу. Настроение у всех прекрасное. Я на это очень надеюсь. С вами Олеся Василькова. Сейчас поговорим о музыке.
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь,
2: Мари Краймбрери, ты помнишь в этом часе?
3: После
2: Алекс Уоррен тоже в этом часе. Forever Dream.

0: чувствах, перекати поле, что-то непонятное. Юлианна Караулова. И Олечка Серябкина тоже ворвется в этот час с треком «Асфальт».
1: Бьются слезы хрусталем, и это не моя вина.
0: А еще очень скоро гороскоп за минуту, поэтому не пропускаем, кому актуально. Ну и, конечно, привет передаем на Viber +375 29 34 11 34 8.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Ну, а сейчас, конечно, узнаем, что советуют звезды на сегодняшний день. Овны, не стоит бороться за последнее слово. Время все расставит по своим местам. Тельцы, хорошее настроение окажется заразительным, поэтому используем это все с пользой. Близнецы, не удивляйтесь, если обычный день подарит необычное знакомство. Ну, хорошо, не будем удивляться. Рак, сегодня стоит доверять тем, кто делает, а не тем, кто красиво говорит. Да всегда, в принципе, так надо. Львы, если давно хотели чему-то научиться, начните именно сегодня. Девы, создание порядка на столе скажется и на порядке в мыслях. Вот так-то. Весы, не бойтесь показаться смешными. Именно это сегодня расположит людей к вам. Скорпионы, чем меньше будете контролировать ситуацию, чем легче она решится. Стрельцы, день приготовил маленький повод для гордости. Не обесценивайте это. Козероги, сегодня полезно признаться себе, что вы можете чего-то не знать. Водолеи, кто-то запомнит вашу сегодняшнюю фразу надолго. И рыбы, не проходите мимо возможности сделать доброе дело без особой причины. Это был гороскоп на сегодня, 31 июля.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Я напомню, что в следующем часе у нас автопати. С час до двух, да. И всех ждем на площади Восстания. Кто будет ехать мимо, останавливаемся поиграть. Можно получить подарки. Ну и, конечно, заряд хорошего настроения. У нас есть партнеры. Это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один партнер — это компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт «Автогрупп.бай». I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Автопати сегодня с часу до двух, поэтому приглашаем всех на площадь Восстания. Кто будет ехать мимо, останавливаемся и поиграем, получаем подарки. У нас партнеры есть, их много, и один из них – это автошкола Накотовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

если любовь прошла, то, наверное, уже нечего делать в таких отношениях. Я так считаю. Хотя у всех разное мнение, может быть. Вот, нашла еще какую новость. Хозяин, предположительно старейший в мире кошки, раскрыл секрет ее долголетия. По словам британца Лесли Гринхоу, 31-летняя кошка Милли живет так долго благодаря правильному питанию и заботе. По человеческим меркам ее возраст примерно 146 лет, представьте. Лесли рассказал, что в течение последних 10 лет кошка пила только натуральную минеральную воду. Нам так не жить. Она просыпается около 12 дня и придерживается диеты из лосося, креветок, курицы и тунца. Ну, может, если так питаться, то тоже можно долго прожить. Важный фактор долголетия – объятия на диване. Также у Милли есть два вентилятора, чтобы она не страдала от жары. И иногда, несмотря на преклонный возраст, она играет в саду. Ну, а еще Лесли говорит, что он хотел бы внести Милли в Книгу рекордов Гиннесса, но у него нет неопровержимых документальных доказательств ее возраста, к сожалению. Единственным свидетельством является фотография

0: Реклама на радио.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Гомель-ФМ. Музыка твоей страны.

0: 12:57 на часах. Андрей Баранов уже здесь и будет нас знакомить с новостями. Привет, Андрей.
1: Привет, Олеся. Сегодня в Гомеле пройдут выбивалы. Спортивный праздник. Каждый может поучаствовать. Расскажу, где.
0: Хорошо. Об этом не только Андрей очень скоро расскажет. С вами Олеся Василькова. В следующем часе у нас автопати, поэтому всех приглашаем на площадь Восстания. Поиграем и посмотрим, как вы знаете правила дорожного движения. Всем до следующего часа.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград на предприятии «Савушкин продукт» призвал сохранить и приумножить ключевые ценности белорусского общества. Глава государства выделил любовь к родной земле, уважение к крестьянскому труду и мирное небо над головой как основополагающие ценности, от которых зависит будущее страны. Белорусский лидер отметил важность трудовых династий и роль семей, которые поддерживают тружеников и воспитывают у детей стремление продолжать семейные профессиональные традиции. Александр Лукашенко рассказал, почему свой пресс-подборщик не прихоть, а необходимость.
1: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома. Кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место. Вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали. Надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы. Для того, чтобы свести, ну хотя бы в рядок выложить на краю, ну вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
2: Это аналог лучшего европейского пресса.
1: Об этом речь.
2: Да, и они максимально, хочу сказать честно, что они очень близко подошли, что его год доработки, там массовые испытания и следующий год постановка на конвейер, это машина, которая сэкономит минимум, если мы будем планово ставить на производство. Сделают производство, мы выкупим. Так вот, мы за год, за два, 1500 трактористов дополнительно, которые работают на этих маленьких бобруйских, да, отправим на комбайн или 35-й трактор пахать.
1: Ну вот, это философия хорошая. Но только должен быть качественный
2: пресс. Конечно.
1: Потому что если некачественный, ты знаешь, я тебе говорил уже, не надо некачественное делать. Пускай будет дороже, но должно быть качественным. Должно быть на уровне импортных образцов.
0: К новостям нашего региона. На заседании Гомельского облсполкома губернатор Иван Крупко обозначил недостатки в работе мясомолочной и лесохозяйственной отрасли и поручил профильным ведомствам устранить их. Определены пути решения проблемных вопросов, назначены ответственные лица и сроки исполнения. Особое внимание поручено уделить ключевым направлениям в Светлогорском, Брагинском и Добрушском районах. Управляющий делами президента, уполномоченный главы государства в Гомельской области Юрий Назаров заявил, что в текущем году регион имеет все возможности для полного выполнения доведенных заданий. В Гомеле сегодня пройдет спортивный праздник. Местом проведения мероприятия станет площадка по улице Тимофея Бородина. Главным событием будет турнир подворовой игре «Выбивалы», начало в 17:00. Присоединиться можно в составе команды или индивидуально. Сразу после праздника на площадке начнутся работы по благоустройству. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
0: Акция «Автопати». Двигаемся правильно. Алло. Вместе с Гомель-ФМ.
2: Да-да-да, двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ. Это акция «Автопати». Добрый день всем. И на связи у меня, конечно же, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Анна Ковалева. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Как настроение у вас?
3: У нас отличное настроение, и участник у нас тоже уже есть, у него тоже отличное настроение.
2: Это прекрасно, что же есть. Ну, Анна, расскажите, о чем сегодня, чему будет посвящена наша акция?
3: Традиционно в последнюю пятницу месяца в Республике Беларусь проводится единый день безопасности дорожного движения, и сегодня его название «Пристегнись к безопасности». Он направлен на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов.
2: Хорошо. Ну, тогда давайте напутствие тем, кто, может быть, мимо проезжает и хочет остановиться.
3: Да, всем, кто нас слушает на радиостанции Гомель ФМ, приглашаем принять участие в нашей акции «Автопати». Мы находимся на площади Восстания до 14:00, поэтому подъезжайте. У нас очень крутые подарки и хорошее настроение.
2: Отлично, да, это слышно по вашему голосу. Ну, хорошо, давайте начнем игру. Передавайте трубочку, пожалуйста, нашему участнику.
3: Да, передаю.
2: Алло, алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут?
4: Давайте. Дмитрий.
2: А меня Олеся зовут. Очень приятно. Дмитрий, поиграем? Да. Я так понимаю, раз вы трубочку взяли, значит, поиграем. Так, будет три вопроса, значит, ваша задача правильно на них ответить и получить подарки, конечно. Готовы?
4: Ага.
2: Итак, ну, да. Хорошо, слушаем, значит, разрешено ли водителю такси не пристегиваться ремнем безопасности при движении в населенном пункте? Первое, разрешено в любом случае. Второе, запрещено. Третье, разрешено, если в этот момент он перевозит пассажиров. И четвертое, разрешено, если в этот момент в автомобиле отсутствуют пассажиры. Так, как вам такой вопросик?
4: Разрешено во всех случаях.
2: А давайте подумаем.
4: Нет.
2: Я вам подсказываю, Дмитрий.
4: Да. Ну, значит, должен пристегнут быть во всех случаях.
2: Смотрите, запрещено. Еще один вариант. Разрешено, если в этот момент он перевозит пассажиров. И четвертое, разрешено, если в этот момент в автомобиле отсутствуют пассажиры. Какой выбираем?
4: Когда перевозят пассажиров.
2: Да, все правильно. Хорошо, Дмитрий. Второй вопрос для вас. Разрешено ли перевозить ребенка в возрасте 11 лет без использования детского удерживающего устройства? Подождите, вы еще не это, я не дочитала, Дмитрий. При росте 155...
4: А, нет, да, рост разрешено, если превышает какой-то рост.
2: Так, значит, смотрите, при росте 155 варианты у меня есть. Разрешено при движении вне населенного пункта, запрещено или разрешено, потому что рост превышает 150.
4: Потому что рост превышает.
2: Да, вот видите, как важно дослушать. Третий вопрос для вас, Дмитрий. С какого возраста разрешено перевозить ребенка в транспортном средстве без использования детских удерживающих устройств? Знаете, без вариантов, без моих, может?
4: После 14, кажется.
2: Нет, значит, варианты для вас. С 5 лет, с 12, с 8, с 14.
4: С 12.
2: Да, все правильно, Дмитрий, я вас поздравляю. Ну, будем надеяться, что подарки вам достанутся.
4: А у вас есть возможность... Конечно, я ради этого и подъехал.
2: Правильно, ради этого все и подъезжают. Я бы тоже ради подарков подъехала, если честно. Но все для вас, все для вас. Давайте в прямом эфире передадим приветики. Хотите?
4: Ой. Передаем радио FM привет.
2: Супер, отлично.
4: Гомельскому областному ГАИ. Видите, девчонки красиво работают.
2: Да, супер. Они, видите, как стараются для вас. Хорошо, всем передаем привет. Спасибо, Дмитрий. Слушаем Гомель ФМ и участвуем в наших акциях. Пока-пока.
4: Ага, до свидания.
2: До свидания. Но у вас есть возможность поучаствовать в автопати. Для этого нужно отправиться на площадь Восстания и получить подарки. Но предварительно, конечно же, ответить на мои вопросики. Всех ждем.
0: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяць и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Акция «Автопати». Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
6: Двигаемся правильно. Это акция «Автопати». У нас уже есть участники, я так понимаю, следующие. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Познакомимся с вами.
7: Сергей.
6: А меня Олеся зовут. Очень приятно. Ну что, играть будем?
7: Да.
6: Хорошо. Значит, слушай вопросы. Три вопросика будет для вас. Кому допускается не пристегиваться ремнями безопасности? Первый вариант. Подождите, я еще не перечислила. Лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда им управляет ученик. Второй вариант – пассажиру автомобиля оперативного назначения. Третий – пассажиру и водителю с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения. И четвертый – всем перечисленным.
7: Всем перечисленным.
6: Правильно, правильно, Сергей. Второй вопрос для вас. При обучении вождению пристегивается ли ремнями безопасности инструктор? Первый вариант.
7: Нет.
6: Первый вариант – пристегивается.
7: А, вариант.
6: Конечно. Второй вариант – может не пристегиваться, когда транспортным средством управляет ученик. И третий вопрос – никогда не пристегивается.
7: Никогда.
6: Давайте еще подумаем.
7: Ну, давайте первый вариант.
6: Нет, Сергей, второй. Он может не пристегиваться. Он может не пристегиваться. Запоминайте, значит. Повторяем же правила дорожного движения как раз. Может не пристегиваться, когда транспортным средством управляет ученик. Вот тогда можно не пристегиваться. Итак, следующий вопрос для вас. Перевозка детей в легковом автомобиле в возрасте до 5 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, с использованием ремней безопасности или на руках у родителей можно.
7: Первый вариант.
6: Правильно, Сергей, поздравляю вас. Подарки вас ждут. Ну а вы можете передать приветы в прямом эфире. Передаем.
7: Всем привет.
6: Вот, коротко и ясно все. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое за участие. Слушайте Гомель-ФМ и участвуйте в наших акциях.
7: До свидания.
6: Ну что ж, поучаствовать в акции еще можно. Сколько у нас участников еще будет? Не знаю, может быть, 3. Посмотрим, как успеем. Поэтому отправляйтесь на площадь Восстания, ищите госавтоинспекцию, ну и, конечно, Гомель-ФМ, и участвуйте в наших акциях, в нашей акции «Автопати».
5: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Акция «Автопати». Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
11: Это у нас акция «Автопати». Следующий участник, я так полагаю, у нас уже есть. Алло, алло.
12: Да-да, слушаю.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давайте с вами познакомимся.
12: Давайте.
11: Как зовут вас?
12: Александр.
11: Александр. А меня Олеся зовут. Очень приятно. Александр, готовы поиграть?
12: Поиграть?
11: Да,
12: конечно.
11: Три вопроса у меня будет. Нужно будет правильно на них ответить. По правилам дорожного движения, конечно же. Готовы?
12: Блин, ну да, буду стараться.
11: Хорошо. Итак, первый вопрос. Какие детские удерживающие устройства применяются для перевозки детей в возрасте от 5 до 12 лет? Первый – бустер. Второй – специальные подушки для сидения. Третий – дополнительные сидения. И четвертый – все перечисленные устройства, которые позволяют безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
12: Бустер.
11: А еще давайте подумаем.
12: Так.
11: Какой вариант?
12: Я пользовался только бустером.
11: А какой вариант, как думаете, подойдет сюда больше всего? Ну?
12: Ну, сюда бустер подойдет, я знаю точно.
11: Хорошо. А еще какие?
12: Ну, детское кресло подойдет.
11: Так, а еще? Может быть, все перечисленные? Давайте подумаем. Все перечисленные подойдут? Я уже вам подсказываю, как могу, Александр.
12: А
11: вы не понимаете намеков моих.
12: Тупим, что же мы тупим, да?
11: Итак.
12: Подойдут, да, все
11: подойдет. Да, да, все верно. Второй вопрос. Нужно ли пристегиваться на заднем сиденье в такси? Может быть, так, знаете? Нужно, обязательно? Или, может быть, можно не пристегиваться, если, например, в населенном пункте?
12: Как думаете? Сколько ездил в такси, всегда пристегивался.
11: Правильно,
12: если
11: не удалось.
12: Говорил, нужно.
11: Да, не удалось мне вас сбить. Все правильно, хорошо, значит, знаете правила. И третий вопрос для вас. Кто должен быть пристегнут при движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности? Только водитель. Водитель и пассажир на переднем сидении или все лица, которые находятся в автомобиле?
12: Все лица.
11: Все верно, Александр, я вас поздравляю. Подарки, наверное, вам достанутся, скорее всего. Хотя
12: я победил?
11: Наверное, не знаю. В первом вопросе вы немножечко так что-то там сбились. Но, возможно, да, подарки вам достанутся, я так думаю. Ну, а пока у вас есть возможность приветы передать, вы на Гомель-ФМ в прямом эфире.
12: Всему Гомелю привет. С хорошей погодой всех поздравляю.
11: Ох, класс, хорошо. Слушайте Гомель-ФМ, участвуйте в наших акциях и, конечно, хорошего вам настроения, Александр. До свидания, подарочки вас ждут.
12: Спасибо.
11: Пока-пока. Участвовать можно еще. Для этого нужно отправиться на площадь Восстания, искать там сотрудников ГАИ. Хотя что их искать? Вы их и так увидите. Там еще будет баннер такой большой, Гомель-ФМ. Поэтому присоединяйтесь к нашей акции. Это весело. Ну и заодно можно проверить свои знания по правилам дорожного движения. И, конечно, получить подарочки классные.
9: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня по области в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Апатии. Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ. Сейчас будем дальше играть. У нас уже есть участник. Алло, алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте с вами познакомимся. Меня Олеся зовут.
2: А меня зовут Мария.
1: Очень приятно, Мария. Как настроение ваше в этот летний прекрасный день?
2: Настроение великолепно.
1: Супер, сейчас еще подарки получите, да, и вообще будет все супер. Готовы поиграть? Три вопроса есть для вас.
2: Ну, попробуем.
1: Хорошо. Первый вопрос. Кто из перечисленных лиц не является участником дорожного движения согласно правил? Водитель, пешеход, пассажир, регулировщик или обучаемый вождению на дороге? Так. Так, вам такой вопросик, Мария? Кто не является? Вспоминаем правила дорожного движения заодно. Да, все верно, все правильно, он не является, да. Так, второй вопрос для вас. Как правильно транспортировать пострадавшего в случае потери им сознания вследствие черепно-мозговой травмы? Сидя, лежа на спине, лежа на боку или стоя? Как правильно будет?
2: Так, я предположу, что... Ну, либо лежа на боку, либо лежа на спине.
1: Так, значит, выбираем теперь из этих двух. Что интуиция подсказывает, раз уж не помните?
2: Ну, предположу, что лежа на спине.
1: Давайте еще подумаем.
2: На боку.
1: Да, лежа на боку. Вот заодно запомните, кстати, что лежа на боку. Так, и третий вопрос для вас, Мария. В каком случае из перечисленных пассажирам разрешено не пристегиваться ремнями безопасности? Первый вариант. Если автомобиль не оборудован ремнями безопасности. Второй вариант. Если пассажир не хочет пристегиваться. Третий. Если в автомобиле стоят заглушки для датчика ремня безопасности. Когда можно?
2: Если он не оборудован ремнями безопасности.
1: Да, все правильно, Мария, я вас поздравляю. Подарки вам достанутся. И у вас есть возможность передать приветики в прямом эфире.
2: Ну, с большим удовольствием передаю привет своему сыну Николаю, так, с которым провожу отпуск, супругу Алексею, маме и всем коллегам по работе.
1: Здорово, прекрасно. Спасибо вам, Мария, за участие. Слушайте Гомель-ФМ, участвуйте еще в наших акциях, потому что это весело. Я надеюсь, вам понравилось. Ну и подарки заодно получите.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго, до свидания.
1: Кто хочет еще поучаствовать, есть возможность. Уже немножечко времени остается, но, тем не менее, подъезжаем. Площадь Восстания, сотрудники госавтоинспекции и радио Гомель-ФМ вас ждут.
0: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

0: У нас рекламируются все.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Апати. Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ. Это Автопати. Продолжаем играть. У нас уже есть следующий участник. Алло, алло, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Давайте с вами познакомимся. Меня Олеся зовут.
2: Александр.
1: Очень приятно, Александр. Готовы поиграть?
2: Конечно.
1: Конечно. Три вопроса у меня есть для вас. И ваша задача правильно ответить на них. Готовы?
2: Ну, я думаю, да.
1: Ну, придется, значит, подготовиться. Настраиваемся. Итак, первый вопрос. Разрешено ли перестроение транспортных средств на перекрест?

0: Первый вариант разрешено в любом случае. Второй разрешено только если на перекрестке организовано круговое движение. И третий вариант запрещено.
1: Еще раз, кто не услышал вопрос сам, а то ответ услышал.
0: Разрешено ли перестроение транспортных средств на перекрестке? Варианты. Разрешено в любом случае. Второй. Разрешено только если на перекрестке организовано круговое движение. Третий. Запрещено.
1: Запрещено.
0: Александр, давайте немножечко подумаем, может быть.
1: Ну, если круговое движение.
0: Вот, правильно. Видите, как я вам подсказываю? Запомните этот хороший момент в вашей жизни.
1: 25 лет назад.
0: Вот, видите, какой хороший повод все вспомнить. Да. Так, второй вопрос. В каком случае водитель обязан по требованию работника ГАИ пройти проверку на предмет определения, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения? Первый вопрос. Только в случае, если водитель является участником дорожно-транспортного происшествия. Второй, только в случае нарушения водителем правил дорожного движения. И третий, в обоих случаях.
1: Да в обоих случаях, без
0: точно?
1: Проблем.
0: Или только в первом? Точно? Или только, может, в первом?
1: Ну, водителем когда является.
0: Я вас почти запутала. Все правильно вы говорили в обоих случаях. Хорошо. Да. Третий вопрос для вас. Разрешена ли перевозка людей в прицепе дачи? Знаете, без вариантов, может?
1: Я думаю, в принципе, вообще запрещено кого-то перевозить.
0: Точно? Или, может быть, если там места для сидения есть, то почему бы и нет?
1: Если места,
0: я вас запутала.
1: Чтобы могли пристегнуться, привязать их чем-то скотчем, прикрутить, чтобы они по кузову туда-сюда не катались.
0: Нельзя.
1: Может быть, но я думаю, запрещено.
0: Запрещено, да, не разрешается. Все правильно, Александр, я могу вас поздравить. Вы ответили на вопросы.
1: Спасибо.
0: Зарядились, я надеюсь, хорошим настроением. Ну и,
1: конечно, вообще. Солнце светит, небо прекрасное, голубое.
0: Еще подарки сейчас получили. Ну что может быть прекраснее?
1: Подарки еще отлично.
0: Со мной пообщались.
1: Побольше выходных, побольше солнечных дней, хорошего настроения. Хорошую музыку включайте позитивную,
0: чтобы
1: мы слушали и радовались.
0: Хорошо, так делаем. Да, да.
1: И вам хорошего настроения.
0: Спасибо большое, Александр. Слушайте Гомель FM и получайте подарки. Пока-пока.
1: Обязательно. В Гомеле слушаем Гомель FM.
0: Отлично.
1: И не только.
0: Здорово. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания, Александр.
1: Спасибо. Хорошего дня. До свидания.
2: Акция «Автопати» на Гомель FM. Реклама на радио.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Акция «Автопати». Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Итак, двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ. Это акция «Автопати» у нас прошла. Сейчас у нас будет на связи Анна Ковалева. Это старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Анна?
2: Да, алло, алло. На связи.
1: Рассказывайте, как прошла акция сегодня?
2: Замечательно, очень хорошее настроение, очень хорошие участники, позитивные у нас были, да, вы слышали,
1: да,
2: это,
1: да,
2: все,
1: да,
2: в эфире.
1: Вообще классно сегодня. Погода все-таки,
2: главное,
1: наверное, влияет.
2: Хорошо, да, на вопросы.
1: Да, заодно подтянули знания по правилам дорожного движения. Ну, расскажите еще раз, давайте напомним обо всем важном и чему посвящена была акция сегодня.
2: Да, напоминаем всем участникам дорожного движения, что сегодня единый день безопасности дорожного движения, который посвящен ремням безопасности, детским удерживающим устройствам и мотошлемам. Обязательно используйте ремни безопасности, водитель вы или пассажир. Также пристегивайте своих деток в автомобиле. Ну а при управлении мототранспортом всегда нужно передвигаться с застегнутым мотошлемом. И такая еще небольшая рекомендация. У нас сегодня жарко, и завтра, послезавтра еще жарче будет. Поэтому всем участникам дорожного движения рекомендуем с собой в автомобиле иметь водичку, да, если очень жарко, если плохо чувствуется, не садиться за руль, отказаться от поездок.
1: Отличные рекомендации, спасибо огромное. Со мной на связи была старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Анна Ковалева. Анна, спасибо вам огромное за нашу акцию, я ее обожаю, поднимаем друг другу настроение и нашим участникам тоже.
2: Да, и вам спасибо, до новых встреч.
1: До новых встреч. Ну, а с вами Олеся Василькова. Услышимся уже в следующем часе. Это была акция «Автопати».
0: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ. Музыка твоей страны.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград на предприятии «Савушкин продукт» оценил развитие молочной отрасли страны. Глава государства отметил, что наша страна входит в десятку мировых экспортеров молочной продукции. За последние годы экспорт вырос до 10 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда долларов выручки приходится на молоко. Белорусский лидер призвал не упускать возможностей для дальнейшего роста. В Витебске проходит заседание коллегии областного ОВД с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. На мероприятии подводят итоги работы ведомства за первое полугодие и рассматривают реализацию директивных требований главы государства по укреплению правопорядка, общественной безопасности и дисциплины. В числе ключевых вопросов – контроль ситуации в сфере АПК, выявление преступлений, профилактика правонарушений для обеспечения продовольственной безопасности, а также охрана общественного порядка в местах массового пребывания граждан и дорожная безопасность. На заседании Гомельского облсполкома обсудили итоги исполнения областного бюджета в январе-июне этого года. За отчетный период в бюджетной сфере региона были выполнены все гарантированные обязательства, произведены все выплаты и трансферты населению. Бюджет Гомельщины в полной мере сохранил свою социальную направленность. В приоритете остаются расходы на соцсферу. В Гомеле стартовал городской туристический слет на пути к Олимпу-2026. За главный кубок сразятся ведущие предприятия и организации города. Мероприятие проходит на речной базе «Бухта капитанов» и продлится 3 дня. Участников ждут спортивные состязания и творческие конкурсы. Слет дает возможность проверить физическую выносливость, раскрыть творческий потенциал и поработать в команде. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Ты даже не знаешь, что ты моя тайна. Ну, так, может быть, пора уже рассказать о своей любви, чтобы это было не тайной. Нужно обо всем говорить, я считаю. Это Мари Гу и Андро. «Тайна» называется трек. Открыл этот час. Ну, и я, Олеся Василькова, тоже открываю этот час. Автопати закончилась. Ну, про партнеров еще тоже немножечко вам расскажу. Те, кто раздавали наши подарки нашим дорогим участникам, всем спасибо за участие. У вас еще будет возможность выигрывать подарки каждый раз на Гомеле ФМ. А пока у нас час русских треков, и я расскажу, что будет впереди.
2: А небо все так же.
1: А в городе лето. Это Зиверт. Лето чудесное.

кто хочет передать привет, это делается легко. Наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите, с удовольствием все зачитаю.

как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Турист один чуть не оказался лицом к лицу с бурым медведем во время прогулки на природе в Румынии. Мужчина был настолько увлечен просмотром контента в телефоне, что и не заметил, как к нему приблизился медведь. Он обратил внимание на него только тогда, когда он уже оказался совсем рядом. Вот что с нами делают соцсети. Понимаете, даже медведя не заметим. Но вообще медведь был юным и неопытным, но при этом проявлял настойчивость. Избежать таких последствий удалось благодаря водителю проезжающего автомобиля. Он заметил все это и отпугнул медвежонка своей машиной. И тем самым предотвратил непосредственный контакт человека с медведем. Вот такие бывают истории. Осторожнее с соцсетями, с телефончиками. Ну а в Румынии сейчас 14 часов 17 минут. А супруги в Великобритании обнаружили в подвале своего дома потайную комнату, где находилась банка из-под краски, наполненная старыми банкнотами. Это хорошо, что они залезли посмотреть, что в этой банке. Так бы можно было, знаете, выбросить и все. Помещение они нашли в 2020 году во время работ в подвале. А жили там, кстати, давно очень. По словам супругам, сначала Дэн убрал оттуда большое количество угля, после чего заметил старую банку с-под краски с резким запахом аммиака. Ну а когда они уже открыли ее вместе с детьми, внутри оказался сверток с купюрами номиналом 5 фунтов стерлингов. А общая сумма находки превысила 1000 фунтов, представьте, в 70-х годах. Кстати, они были выпущены. Но после того, как деньги высушили, семья ради шутки использовала их в партии в монополию. Ну а зачем? Затем уже отнесли в банк. Ну и по словам Луизы, это жена, неожиданная находка помогла частично оплатить счета и порадовать детей. Ну вообще супер. Может тоже где-нибудь поискать? Мало ли, вдруг что найдем. Но в Великобритании сейчас 12 часов 18 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области и в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

Лирик со своими кассетами на Гомеле ФМ был прямо сейчас, а я немножечко расскажу о партнерах автопати. Автопати у нас прошло, получилось все классно, поэтому ждем следующего. С удовольствием обожаю общаться со своими слушателями и с нашими жителями города. Итак, партнер – это бутик авто. Нужен хорошее авто вам в бутик авто. Там можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. И еще один партнер – это Xiaomi. Одна цена – двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40 очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: У нас рекламируются все.
3: Статью нашла вот в России. Отметили нарастающую тенденцию среди представителей поколения зумеров. Дело в том, что молодые люди все охотнее уходят из офисной среды и выбирают занятия традиционными ремеслами. Кузнечным делом, например, гончарным мастерством или ювелирным искусством. Видите, не только айтишники у нас зумеры. Эксперты говорят, что для нынешней молодежи особую ценность представляет эксклюзивность и самобытность вещей. А это, кстати, благоприятная почва для расцвета небольших мастерств и ремесленных объединений. Вот так-то. Я вообще считаю, что зумеры классные ребята. Отличаются от нас, конечно, но тем не менее.

0: танцы на воде — это новые самоцветы на Гомель ФМ прямо сейчас. Кто хочет передать привет, номер Вайбера для этого есть. Плюс 375-29-34-11-34-8. Еще впереди выходные. Надеюсь, жаришка будет такая же. Все на пляж. Всем хорошего настроения желаю.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Очень красивая песня. Мы тут с Еленой Лисун прям подтанцовываем, правда? Привет, Лен.
1: Привет, Олеся. Хорошее настроение.
0: Да, это здорово,
1: дарит,
0: да.
1: Это здорово.
0: Ну, как раз о новостях. Сейчас поговорим о серьезном.
1: Не могу не пожелать для начала хорошего дня,
0: о,
1: традиционно.
0: Спасибо всем, да. Так.
1: А в этом выпуске я расскажу о подробностях рабочей поездки в Березовский район президента Республики Беларусь, а также о программе 9-го районного фестиваля «Льняная карусель», который пройдет завтра в городском поселке Корма. Будет
0: хорошо.
1: Интересно.
0: Ой, уверена, так и будет. Об этом не только Елена Лисун расскажет нам в новостях. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся уже в понедельник. Всем классных, классных, обалденных выходных. Главное, чтобы было жарко. Ну, не только на улице, но и в душе. Всем пока. Знаю.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, как спорядок себе 2006-го. Подробности 7 карат. Кавай, телефон, плюс 229-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Березовский район. На поле озимой пшеницы сельскохозяйственного унитарного предприятия «Савушкин луч», куда прибыл глава государства, представили опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. Завершить испытания планируется в этом году, а в 2027 изготовить опытную партию и запустить серийное производство. На заседании Гомельского облисполкома рассмотрели развитие промышленности и агропромышленного комплекса региона. Полугодие – важный рубеж, который позволяет объективно оценить эффективность работы каждого руководителя, отметил председатель облисполкома Иван Крупко. В промышленном комплексе ряд предприятий разных концернов прогнозируют сезонный спад. Вместе с тем, свои задачи промсектор выполняет и работает с плюсом. Из положительных моментов – сокращение запасов готовой продукции, активизация экспортных поставок и привлечение инвестиций. По состоянию на сегодня в регионе 139 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 13 молодежных. Намолот у трех экипажей, в том числе у одного молодежного, превысил 2000 тонн. 178 водителей на отвозке взяли тысячный рубеж. Из них 22 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 19 водителей. Один водитель перевез 3000 тонн зерна. 9-й районный фестиваль «Льняная карусель» завтра пройдет в городском поселке Корма. 1 августа в районном центре сразу на нескольких локациях развернется большой праздник. Участников ждут фестивальное шествие по главной площади, мастер-классы по льнот-качеству, интерактивные площадки и торговые ряды, а также выступления фольклорных коллективов и многое другое. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
12: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 5 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в деревне Слобода Мозырского района горел жилой дом, а в деревне Смыковичи Октябрьского района гараж и две хозпостройки. Также, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем в поселке Лебедевка Добрского района горела хозпостройка. А предположительно, из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ в Светлогорске по улице Свердлова горел гараж и легковой автомобиль. Кроме того, жлобинские спасатели выезжали на оказание помощи 3-летней девочке, нога которой застряла в ограждении детской горки. Работники МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента освободили девочку. Уважаемые радиослушатели, помните о соблюдении правил безопасности. Впереди жаркие выходные, а это значит, что возрастает риск возникновения происшествий на акватории. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места, где дежурят спасатели. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Берегите себя и своих близких.

0: Своя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: time. Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель FM.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. После финиша второго раунда континентальных турниров белорусские футбольные клубы заработали более 3 миллионов евро. Чемпион Беларуси МЛ Витебск, уверенно вышедший в третий круг квалификации Лиги конференции, получит от УЕФА 1 миллион 335 тысяч евро. Минская «Динамо», которая преодолела два квалификационных барьера ЛК, гарантировала себе 1 миллион 75 тысяч евро. А завершивший еврокубковый сезон борисовский «Батэ» заработал 700 тысяч евро. Если после завершения нынешнего еврокубкового сезона наша страна останется в топ-50, то в двух следующих сезонах будет представлена в континентальных турнирах 4 командами. После небольшого перерыва возобновятся матчи футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. В стартовом поединке второго круга Могилевский Днепр примет на своей арене Новополоцкий Нафтан. Начало игры в 18:00. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». В игре первого круга в Новополоцке соперники разошлись миром 0-0. В 15 проведенных матчах Днепр набрал 11 очков и занимает 13 место. У Нафтана всего 6 зачетных баллов и последняя 16 позиция в турнирной таблице. И в завершении информация для любителей хоккея. В Гродно состоятся решающие матчи Кубка Дубко. В матче за бронзу сейчас играют «Юность» и «Динамо Молодечно». В 19:00 состоится финал турнира, где сыграют «Неман» и «Шахтер». Вход на матчи свободный. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: познакомили. 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Председатель облсполкома Иван Крупко встретился с заместителем генерального прокурора Республики Беларусь Сергеем Удовиковым. В центре внимания ход уборочной кампании на Гомельщине. Соблюдение трудовой, технологической и исполнительской дисциплины на сельхозпредприятиях. Пресечение потерь урожая, контроль готовности уборочной техники и предотвращение правонарушений в сфере агропромышленного комплекса региона. Продолжение темы. Всего в Беларуси с начала уборочной кампании специалисты провели около 170 мониторингов по охране труда в сельскохозяйственных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Мобильными группами местных органов власти совместно с госинспекторами Департамента государственной инспекции труда руководителям рекомендовано устранить около 2000 нарушений. Всего по итогам рейдов приостановлена эксплуатация 36 единиц оборудования, создававшего угрозу здоровью работников. 47 человек были отстранены от работы из-за непрохождения инструктажей или отсутствия средств индивидуальной защиты. Объем туристических услуг в Гомельской области за первое полугодие прирос с темпом более 130%. Об этом сообщил председатель Комитета экономики Гомельского облсполкома Михаил Акунец на заседании по итогам социально-экономического развития Юго-Восточного региона за первое полугодие этого года. Положительный темп сложился у гостиниц и лесхозов. Однако эти направления необходимо активнее развивать, подчеркнул Михаил Акунец. Председатель Комитета экономики указал на имеющийся для этого спрос и ресурсы. ГАИ проводит профилактическую акцию «Мотоциклист». С 31 июля по 3 августа инспекторы ДПС усилили контроль на дорогах. В центре внимания грубые нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают водители двухколесного транспорта. Следят за порядком не только патрули, но и электроника. Для фиксации нарушений задействуют дорожные камеры и республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Черногории представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:08 и микрофон Аня Мишина. Друзья, всех поздравляю с окончанием недели. Плавно и незаметно наступают выходные, что не может не радовать. А прямо сейчас у нас в студии гость, начальник отдела контроля за обращением с отходами Янченко Татьяна Геннадьевна. Услышимся буквально через пару песен, а мы начинаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Иногда любовь — это не только бабочки в животе, а настоящая эмоциональная зависимость, исполнит Иван Дятлов в треке «Я выдыхаюсь».

Венера в треке «Москва слезам поверила» покажет, что даже суровый город уступает перед настоящими чувствами. Better Times – это энергичный трек немецкого диджея Робина Шульза.

Джоэла Кори «Whisper» звучит как идеальное лето, а слушать строго на максимальной громкости. А продолжает наш вечер Мадонна и трек «Бизая», это где образ певицы, это верная спутница, королева улиц, которая делит с героем опасную жизнь и вечерний вайб.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.
4: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас в студии находится гостья, начальник отдела контроля за обращением с отходами Янченко Татьяна Геннадьевна. А тема нашей беседы – это ликвидация Петриковского захоронения отходов. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Прекрасно.
1: Лето к нам вновь вернулось, надолго или нет, пока мы не знаем, но все же радуемся. Правда, и выходные.
2: Да, хотелось бы подольше.
1: Здорово, да. Татьяна, расскажите, в чем заключается ваша работа, чтобы было понятно нашим слушателям?
2: Работа отдела заключается в осуществлении контроля регулирования в сфере обращения с отходами на территории нашей области. Основными направлениями деятельности являются контроль, надзор, то есть проведение проверок, мониторингов на соблюдение предприятиями, физическими лицами в том числе, требований законодательства в обращении с отходами. Ну, выдача разрешительных документов, безусловно. Ну и, конечно же, пресечение нарушений. Это выявление несанкционированных свалок, принятие мер к нарушителям и расчеты размера вреда, причиненного окружающим.
1: Это когда человек самостоятельно, да, что-то выбрасывает? Либо...
2: Совершенно верно.
1: Что
2: законом,
1: это может быть?
2: Законом об обращении с отходами в отношении физлиц также предусмотрены определенные обязанности. Например, это разделение отходов по видам. Не разделил – привлечен.
1: Вот так.
2: Да.
1: Угу. А поскольку тема нашей вот беседы – это ликвидация Петриковского захоронения отходов, расскажите, какие планы по устранению отходов и как это повлияло на почву? Влияет сейчас и как повлияет в дальнейшем?
2: Петриковское захоронение непригодных пестицидов – это одна из наиболее острых экологических точек нашей области, которая требует комплексного подхода к его ликвидации. В рамках реализации обязательств, принятых Республикой Беларусь по Стокгольмской конвенции о СОЗах, с августа 2008 года ведутся работы по извлечению из Петриковского захоронения, переупаковке и транспортировке вот этих опасных смесей пестицидов на специализированный объект хранения, который находится в Чечерском районе.
1: А что планируется сделать с самой землей после того, как последняя бочка...
2: С учетом того, что вот эти непригодные пестициды, они перемешаны с землей, то переупаковка происходит в целом грунта и ядохимикатов. То есть априори там должен остаться уже чистый грунт.
1: То есть требуется полная выемка, да, и замена?
2: Безусловно, безусловно.
1: А через сколько лет или десятилетий этот лесной массив сможет вернуться в хозяйственный или, естественно, оборот без ограничения для жителей, для местных?
2: К сожалению, никто не знает точное количество, сколько там расположено. Знаем только ориентировочные цифры. И за период с 2008 по 2025 года уже изъято, переупаковано и перевезено на комплекс порядка 3000 тонн вот этих опасных смесей. По нашим предварительным данным, еще потребуется порядка 10 лет на полное извлечение вот этих ядохимикатов и их правильное хранение.
1: То есть не так все просто?
2: Да, не так.
1: А как правильно вот себя, точнее, вот нашу землю защитить от внешних, да, факторов, которые могут влиять так? Каким образом? Ну, то есть штрафы, да, людям будут давать, да, какие-то есть ограничения?
2: Безусловно, должна проводиться информационная работа, она и проводится, начиная с детских садиков, со школ, проводится постоянная информационная работа о том, что можно делать, что нельзя делать, как вести себя на природе, как оберегать природу, окружающую среду, что необходимо делать с отходами, куда направлять, как разделять, куда складывать. Поэтому при соблюдении в совокупности вот этих вот всех требований, я думаю, что наша природа останется довольна.
1: Да, друзья, поэтому соблюдаем, не нарушаем, все для нас, и наших детей, и будущих внуков. Татьяна, наше время для интервью, к сожалению, подходит к завершению, но сделаю небольшой анонс для слушателей о том, что состоится выпуск телепередачи сегодня, буквально в 19:35 на канале «Беларусь-4» по теме «Экология и ликвидация Петриковского захоронения». Татьяна, спасибо вам за интервью.
2: Спасибо.
1: Работа, да, работа, которой вы занимаетесь, часто остается невидимой для большинства, но именно она определяет, какую землю и какую воду мы оставим после себя. Пусть каждый ваш рабочий день приближает тот момент, когда эта территория снова станет абсолютно чистой и безопасной. И, конечно же, пожелаем вам отлично провести грядущие выходные. Всего
2: спасибо
1: доброго.
2: Большое.
1: А пока послушаем музыку, трек «Bittersweet», который исполнит Madison Beer.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 1 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 35-36 градусов. Запасаемся панамой и обязательно водичкой. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Уже потихоньку в летний ягодный сезон врывается арбуз. Я еще не пробовала, правда, видела, но не ела. Всегда возникает вопрос, как же его огромное принести домой. Есть информация для любителей. Вот написано как, что мы едим, делаем ошибку, когда едим арбуз без косточек. Представляете? То есть, разжевывая косточки, мы даем своему организму мощную дозу магния и цинка. Несмотря на то, что они маленькие, но зато мощные источники питательных веществ. Главное, есть их в разумных количествах и правильно. Даже можно добавлять подсушенный арбуз косточки в салаты и каши. Вот сейчас я представила. Сижу в ресторане, читаю меню, закажу-ка я себе салатик с зеленью, креветками и арбузными косточками. Такие двоякие ощущения вызывает. А у вас? Заказали бы такой салат?

самые приятные и счастливые моменты нам хочется нажать на паузу, зафиксировать кадры, буквально закричать вселенной «Замри!». Именно об этой такой хрупкой магии и моменте поет Эвола в своей глубокой работе. Это музыкальное погружение в те самые секунды, которые мы мечтаем удержать в ладонях. Но суровая правда жизни в том, что стрелки часов никогда не замирают на месте, и порой они уносят нас в периоды штормов, сомнений или какого-то долгого молчания. Что же делать, когда кажется, что лучшие моменты остались позади, а вокруг сгущаются тучи? Рецепт знает король светлого хаоса Робин Шульц в треке «Better Times».

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Heaven — это британский электронный проект продюсеров Харрисона Уокера и Джейкоба Донахью, чей дебютный трек «I Run» стал глобальным и вирусным, в то время как музыка трека — это энергичный клубный ритм, но его текст несет в себе глубокий психологический и даже тревожный смысл, как тяжело дышать в современном мире, иногда сбегая от реальности. А ведь каждый человек способен управлять своей судьбой. Так думают миллионы людей в треке от Лермонта, которые ищут свой путь, сталкиваясь с сомнениями, трудностями, но продолжают идти вперед, несмотря ни на что.

0: «Вечер на Гумилевском» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На Гомель ФМ на часах 16:53. У микрофона Аня Мишна. Очередная история, прям тепленькая для вас. Один человек, француз, Фредерик де Ланувель, сделал для своей мамы что-то необычное. Поскольку мама нашего героя страдает болезнью Альцгеймера и не сможет многое запомнить, мужчина проехал 5750 километров на велосипеде. Представляете, чтобы по GPS-трекам нарисовать маме цветок на карте. 40 департаментов, 60 тысяч метров набора высоты, рекорд Гиннесса и 11 тысяч евро, собранных на исследование болезни. По пути он делал стоянки в домах для престарелых и больницах. То есть не просто ехал, а был рядом с теми, кто нуждался в присутствии. Создал цветок надежды не для одной мамы, а для тысячи таких же семей. Достойно и похвально. Вот так приятно для вас такие новости читать.

На часах 16:57. Первый час завершился. Промчался незаметно. Услышимся с вами уже в следующем часе. А пока послушаем трек Джоэла Кори «Whisper». Звучит как идеальное лето. Слушать строго на максимальной громкости.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2016. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Глава государства ознакомился здесь с деятельностью одного из производственных филиалов открытого акционерного общества «Савушкин продукт», расположенных в районе, и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Александр Лукашенко также обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. Отдельный акцент был сделан на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как «Савушкин продукт», и сельскохозяйственными организациями, которые выращивают и поставляют для него сырье. В Речице прошла выездная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства под руководством министра Геннадия Трубила. Участие в коллегии принял заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский. На пленарном заседании подвели итоги работы отрасли в первом полугодии, обсудили работу службы 115 в Гомельской и Могилевской областях. В числе наиболее частых обращений граждан – вопросы качества водоснабжения и водоотведения, состояние улично-дорожной сети, электроснабжения, санитарного содержания территорий и обслуживания жилищного фонда. По итогам обсуждения определены дополнительные меры, направленные на устранение причин обращений и снижение их количества. Вода в озерах и реках Беларуси прогрелась до плюс 23 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В течение этой недели на реках наблюдались колебания уровней воды. На Днепре, у Могилева и Припяти, у деревни Черничи они опустились ниже опасных отметок для судоходства. А на Днепре, у Речицы, улучшились условия для работы речного транспорта. Сегодня рост уровня воды с суточной интенсивностью 1,8 см наблюдается на Днепре у Жлобина и Речицы и на Березине у Бобруйска. На Саже и Припяти происходит спад уровней воды с интенсивностью до 17 см в сутки. В Гомеле стартовал городской туристический слет под названием «На пути к Олимпу». За главный кубок сразятся ведущие предприятия и организации города. Мероприятие проходит на речной базе «Бухта капитанов» и продлится 3 дня. Участников ждут спортивные состязания и творческие конкурсы. Слет дает возможность проверить физическую выносливость, раскрыть творческий потенциал и попробовать себя поработать в команде. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.08 вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. Еще целых два часа будем с вами на одной волне наслаждаться музыкой и интересными новостями, о которых я вам расскажу. Кстати, одна история будет про такую интересную работу, как тестировщик помад. И как же тяжело приходилось на такой должности человеку, мужчине в частности. Не переключайтесь, а наш вечерний эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Катя Оушен и трек «Летим», который звучит как позитив, солнце и танцы для поднятия настроения. Идеальный трек «Open Light» от Taylor Swift о том, что после самой темной ночи наступает долгожданный рассвет. Крутой трек «I Am» от Биби Рекса, который заменяет годовой курс психотерапии по поднятию самооценки. Трек «Magnetic» от Баузы звучит всего 3 минуты, а вайб держит весь день.

Кэти Перри в треке «Watch It Burn» зажигает спичку, ставит себя на первое место и просто наблюдает за процессом. А продолжает наш вечер Джонни и трек «Лето», под который одинаково удобно и плакать, и ехать на пляж каждый выбирает сам.

Это была Катя Оушен с треком «Летим». Композиция несет в себе легкое, солнечное и по-настоящему весеннее настроение. В нашем случае летнее. Трек буквально заставляет нас оторваться от земли навстречу летнему ветру. Катя заставила нас громко петь, даже танцевать. А вот следующий исполнитель, Тейлор Свифт, в своем треке «Open Light» напоминает, как же круто встретить человека, с которым даже после самых таких жестких жизненных гроз небо наконец-то становится светлым и совместным.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 1 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 35-36 градусов. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Давайте окунемся в рубрику интересных профессий, которых уже не существует, хотя где-то, может быть, в отдаленных уголках и есть. Итак, Гилберт Лоррейн – это человек, который в 1950-х годах стал одним из самых известных специалистов. Профессия его называлась «тестировщик помад». То есть десятки поцелуев в день для того, чтобы проверить стойкость формулы, отсутствие переноса цвета и качество продукта в реальных условиях. Представляете? Компания по производству получала данные, а Гилберт – работу. Ведь для лабораторных тестов был именно такой подход – практичный и по-своему гениальный.

0: рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

что Дима Билан коллекционирует шляпы и кепки, которые привозят из разных стран мира. А только что артист так трогательно и грустно предлагал нам проститься. Но мы-то с вами знаем, что лучшая терапия – это после любого расставания – это отвлечься, не знаю, уйти в закат или ворваться на танцпол, забыв обо всем. Поэтому окунемся в атмосферу легкости и независимости и послушаем Baby Rex, у которой точно все супер. Трек «I Am» прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле FM на часах 17.52 у микрофона Аня Мишина. Наткнулась на очередное исследование. Люди, которые принимают душ перед сном, спят лучше и живут дольше, поскольку считается, что вечерний душ – это обычная гигиена, но на самом деле это еще и привычка, которая может поддерживать долголетие. Представляете? Теплый душ и крепкий сон – это два взаимосвязанных фактора. Так что, друзья, это не только про чистоту, но про здоровье и режим также. Поэтому купаемся на здоровье. Кстати, поскольку в ближайшие дни ожидается жаркая погода и, возможно, появится соблазн искупаться, напомню, что купаться нужно только в строго разрешенных местах. А если с вами дети, то ни на секундочку нельзя упускать их из виду. Всем добра!

На часах 17.56, почти 7. Два часа завершились, но в запасе есть еще один, поэтому услышим в следующем часе, а пока послушаем Animo и трек Hypnotized, музыка, которая стирает грань между реальностью и виртуальным миром.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президенту Беларуси требуют обеспечить переработку сыворотки в высокомаржинальный продукт, такой как концентрат сывороточного белка. Этот продукт не только богат протеином, который позволяет быстро нарастить мышечную массу, но и пользуется большим спросом. Кроме того, концентрат сывороточного белка можно добавлять в кофе. Такое сочетание популярно среди спортсменов и приверженцев здорового образа жизни. Популярность этого продукта отметил и Александр Лукашенко. В этой связи президент поручил профильному вице-премьеру Юрию Шулейко обратить внимание на этот продукт. Президент резонно отметил, если такой продукт получается на одном предприятии, его можно делать и на других. К новостям региона. В Гомельском облисполкоме под руководством главы региона Ивана Крупко состоялось совещание с руководителями Гомельского электротехнического завода и Брянского открытого акционерного общества «Термотрон-завод», который выпускает продукцию, обеспечивающую безопасное движение поездов. Почти два года Гомельское и Брянское предприятия связывают общие кооперационные цепочки и проекты в сфере импортозамещения. Сотрудничество продолжает укрепляться. В ходе совещания обсуждались вопросы экономического развития предприятий, участия в выставках, а также общие перспективные наработки и проекты. В Гомельской области перевыполнено задание по вводу жилья почти на 30 тысяч квадратных метров в первом полугодии. Такие данные привел председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании по итогам социально-экономического развития региона в январе-июне. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за январь-июнь, превысила доведенные заданием показатели. В общем объеме это жилье, возведенное с господдержкой по госзаказу, а также арендного сегмента. С 1 августа увеличивается размер безвозмездных субсидий. Сумма финансовой поддержки зависит от места проживания заявителя и привязана к бюджету прожиточного минимума. Государственные субсидии помогают безработным открывать собственное дело и заниматься активной трудовой деятельностью. За прошлый год этой возможностью в Гомеле воспользовались 60 человек, а за первое полугодие этого года государственную поддержку получили более 30 горожан. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
6: Опять вставать?
7: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду.
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.08 у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно зайти в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать. Привет или поздравление, или что-то важное забыли сказать. Пишите, а мы напомним. На Вайбер тоже можно отправлять ваши поздравления. Телефон с кодом 29-34-11-34-8. А мы продолжаем наш вечерний эфир и в этом часе послушаем. Holy Flame и трек «Крашками» о той самой девочке, ночных танцах под луной и любовь с первого взгляда. Бекки Хилл исполнит трек «Outside of Love» для тех, у кого разбито сердце, но ноги все равно рвутся на танцпол.

Трек о химии между людьми, когда достаточно одного взгляда от Кельвина Харриса. Satisfy. Трек Оффенбаха «Fall to the Floor» считается идеальным хитом для танцполов и плейлистов.

Прости. Артик и Асти, трек «Та, что делает боль», это идеальный гимн для всех, кто любит потанцевать под свои разбитые сердечки. Продолжает наш вечер Дельта Good Ram и трек Hologram, когда фальшивые люди и пустые обещания — это просто голограмма, дым и зеркала, сквозь которые легко увидеть правду.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.
3: Музыка твоей страны.

Бекки Хилл пела о том, как холодно оставаться за пределами чужого сердца. Но если британская звезда только пытается согреться в этом одиночестве, то наша следующая героиня точно знает, как кратно умножить свои шансы на взаимность. Девушки, если одно сердце не греет, забирайте сразу сотню. Совет от Юлианы Карауловой в треке «100 сердец».

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Ребята, вы думали когда-нибудь о том, насколько редкой может быть ваша обычная часть тела? Давайте погрузимся в статистику. Итак, 1 из 40 человек обладает рыжим цветом волос. А наличие 6-го пальца встречается у 1 из 500 человек. Зеленые глаза – это тоже редкость. 1 из 49 людей встречается. А вот альбинизм – 1 на 17 тысяч. Золотая кровь – 1 на 6 миллионов человек. Это обладатель редкой группы крови. А натуральные белые светлые волосы, ну, блондинки, встречаются у 1 на 50 человек. Некоторые из этих черт настолько редки, что человек может прожить всю жизнь, ни разу не встретив никого похожего на себя. Ребят, а у вас есть редкая черта, на ваш взгляд? Делитесь. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.
1: Худшее не краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 1 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 35-36 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

давайте немножко посекретничаем. Ведь каждый из нас обладает какой-то привычкой, которая, на наш взгляд, кажется странной, а на самом деле эта привычка может быть и очень даже полезной. Итак, разговаривать с самим собой, оказывается, помогает привести в порядок мысли и быстрее находить решение сложных задач и снижает уровень стресса. Но лучше делать это незаметно для других, чтобы вас правильно поняли. А вот рисование каракулей на совещаниях или непроизвольные рисунки на полях удерживает мозг от полного отключения и помогают лучше запомнить информацию. Вот как, поэтому рисуйте на здоровье. Если только не документ какой-то важно. Жевание кончика ручки, колпачка, выступает в роли заземляющего физического действия, которое снижает тревожность в моменты интеллектуального напряжения, то есть когда человек серьезно думает. Я вот помню, в детстве моя мама ругала младшего брата за то, что он грыз ручки до такого состояния, что стержень просто выпадал из колпачка, но при этом он был отличником, поэтому соглашусь с этим действием.

Знаете, в чем главная суперсила современного мира? Это не мышцы, не деньги, не суровое лицо. Самая дефицитная и мощная сила сегодня – это чистая детская радость, которой все равно на любые серые будни. Наш следующий исполнитель доказал, для того, чтобы быть плюс форт, стать сильнее всех обстоятельств, не нужно хмурить брови, нужно включить свой внутренний неон на максимум. Следующий трек как терапия. Слушаем Джулиан Гранелл.

0: Реклама на радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 18:51 у микрофона Аня Мишина. А давайте продолжим говорить о привычках, которые, на наш взгляд, кажутся странными. И о чем это говорит? Громкое проговаривание действий. Слух. К примеру, я выключил утюг или свет. То, оказывается, фраза, произнесенная вот вслух, переводит автоматическое действие в осознанную память. Или трясти ногами под столом. Мелкие неосознанные движения сжигают лишние калории и улучшают циркуляцию крови при сидячей работе. Поэтому трясем ногами на здоровье. А вот подтягивание с кряхтением по утрам помогает снять остаточное мышечное зажатие и быстрее насыщает ткани кислородом по утрам. Вот кажется, вроде мелочи, а каждому нашему движению есть какое-то логическое объяснение.

часах 18.57. Еще 3 часа завершаются. Врываемся в выходные. А я прощаюсь с вами до понедельника. Услышимся в 16 часов на Гомеле ФМ. Желаю вам, друзья, легального безделья, вкусной еды и чтобы кот разрешил вам выспаться. Пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1-9-9-3-6. Подробности 7 карат. Кавайи, по телефону 3-5-1-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Председатель облсполкома Иван Крупко встретился с заместителем генерального прокурора Республики Беларусь Сергеем Удовиковым. В центре внимания ход уборочной кампании на Гомельщине. Соблюдение трудовой, технологической и исполнительской дисциплины на сельхозпредприятиях. Пресечение потерь урожая, контроль готовности уборочной техники и предотвращение правонарушений в сфере агропромышленного комплекса региона. В продолжение темы. Всего в Беларуси с начала уборочной кампании специалисты провели около 170 мониторингов по охране труда в сельскохозяйственных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Мобильными группами местных органов власти совместно с госинспекторами Департамента государственной инспекции труда руководителям рекомендовано устранить около 2000 нарушений. Всего по итогам рейдов приостановлена эксплуатация 36 единиц оборудования, создававшего угрозу здоровью работников. 47 человек были отстранены от работы из-за непрохождения инструктажей или отсутствия средств индивидуальной защиты. Объем туристических услуг в Гомельской области за первое полугодие прирос с темпом более 130%. Об этом сообщил председатель Комитета экономики Гомельского облсполкома Михаил Акунец на заседании по итогам социально-экономического развития Юго-Восточного региона за первое полугодие этого года. Положительный темп сложился у гостиниц и лесхозов. Однако эти направления необходимо активнее развивать, подчеркнул Михаил Акунец. Председатель Комитета экономики указал на имеющийся для этого спрос и ресурсы. ГАИ проводит профилактическую акцию «Мотоциклист». С 31 июля по 3 августа инспекторы ДПС усилили контроль на дорогах. В центре внимания грубые нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают водители двухколесного транспорта. Следят за порядком не только патрули, но и электроника. Для фиксации нарушений задействуют дорожные камеры и республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Информация от наших партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сейчас машинами для детей никого не удивишь. Аккумуляторные, с электроприводом, на дистанционном пульте или прямым управлением. Самых разных дизайнов, расцветок и моделей. Дешевые с минимальным набором функций и дорогие лакшери машины по цене полноценного автомобиля, напичканные полным фаршем. Но, как водится, прежде все было несколько иначе. Детская машина с педалями была настоящим чудом, объектом роскоши и вожделения каждого советского ребенка. В СССР существовали десятки моделей таких педальных машин. «Москвич», «Ракета», «Победа», «Радуга» и множество других. Все они были выполнены в лучших традициях советского дизайна с вниманием и любовью к деталям. Кроме того, все они обладали по-советски надежными конструкциями. Качеству железа, кстати, сейчас могут даже позавидовать производители некоторых современных автомобилей. Правда, были такие машинки у редких счастливчиков. Многим о такой технике приходилось только мечтать по нескольким причинам. Первая причина – стоили они дорого. К примеру, педальный «Москвич» мог обойти от 25 до 35 рублей, что немало для тех лет. Вторая причина – это пресловутый дефицит. На всех желающих автомобилей не хватало, как больших, так и маленьких. Ну и третье – жилищные условия многих советских граждан просто не позволяли иметь такой объект. В квартирах ее просто негде было хранить.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, производились москвичи педальные на масштабном конвейере, самым настоящим. Выпускали их порядка 200 тысяч в год. Поэтому машинка эта была наиболее распространена у счастливых маленьких автовладельцев, нежели другие марки. Помимо возможности толкать педали, в этой машине была опция включения фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5 вольта. Увы, только передние фары. Задние хай-тека были лишены, поэтому стояли обычные катафоты. Появление такого авто во дворе вызывало небывалый ажиотаж и зависть, а счастливый хозяин становился другом всем и каждому. У машинок, впрочем, был и существенный недостаток. Их устройство было рассчитано на возраст 4-5 лет, определенный рост и достаточно худосочное телосложение. Так что, к сожалению, пользоваться ими удавалось фактически в течение лишь одного летнего сезона. Потом авто либо переходило по наследству младшему в семье, либо отдавалось или продавалось друзьям, знакомым или родственникам. Те, кому было где хранить подобные игрушки, даже собирали коллекции, которые сейчас можно продать за достаточно большие деньги. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию можно назвать уникальной. Она прошла не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Указом главы государства предприятие было награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Госнаград удостоены 4 работника. В ходе визита президента Республики Беларусь в Березовский район главе государства подробно доложили о направлениях деятельности всех производственных площадок. Речь зашла и о модернизации, которая прошла недавно. Работы были проделаны силами собственных специалистов. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что неоднократно требовал обеспечить в каждом районе работу передвижных механизированных колонн. В Гомельском облисполкоме под руководством главы региона Ивана Крупко состоялось совещание с руководителями Гомельского электротехнического завода и Брянского открытого акционерного общества «Терматрон-завод», который выпускает продукцию, обеспечивающую безопасное движение поездов. Почти 2 года Гомельское и Брянское предприятия связывают общие кооперационные цепочки и проекты в сфере импортозамещения. Сотрудничество продолжает укрепляться. В ходе совещания обсуждались вопросы экономического развития предприятий, участия в выставках, а также общие перспективные наработки и проекты. С 1 августа увеличивается размер безвозмездных субсидий. Сумма финансовой поддержки зависит от места проживания заявителя и привязана к бюджету прожиточного минимума. Государственные субсидии помогают безработным открывать собственное дело и заниматься активной трудовой деятельностью. За прошлый год этой возможностью в Гомеле воспользовались 60 человек, а за первое полугодие этого года государственную поддержку получили более 30 горожан. Информация от наших партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
6: Опять встать?
7: Куда?
6: Зачем?
8: Который час?
9: Я сегодня никуда не пойду.
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: На заседании Гомельского облисполкома рассмотрели развитие промышленности и АПК региона. Полугодие – важный рубеж, который позволяет объективно оценить эффективность работы каждого руководителя, отметил председатель облисполкома Иван Крупко. В промышленном комплексе ряд предприятий разных концернов прогнозируют сезонный спад. Вместе с тем, свои задачи промсектор выполняет и работает с плюсом. Из положительных моментов – сокращение запасов готовой продукции, активизация экспортных поставок и привлечение инвестиций. Иван Крупко подчеркнул, что важная задача сейчас – дальнейшая диверсификация рынков сбыта с упором на страны дальней дуги. Губернатор также указал на необходимость удерживать высокие темпы уборки зерновых и рапса. В продолжение темы. По состоянию на сегодня в регионе 139 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 13 молодежных. Намолот у трех экипажей, в том числе у одного молодежного, превысил 2000 тонн. 178 водителей на отвозке взяли тысячный рубеж, из них 22 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 19 водителей, из них 2 молодых и 1 девушка. Один водитель перевез 3000 тонн зерна.
1: Местное время.
2: Свой юбилей, который прошел 25 июля, Светлогорск традиционно собрал горожан и гостей на Центральной площади, чтобы выразить слова благодарности тем, кто ежедневным трудом создает настоящее и будущее родного города. На празднике побывала наша коллега Людмила Доронина.
3: Со словами поздравления к присутствующим обратился председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник. Он сказал, что Светлогорск – это одна из самых ярких точек на карте синеокой Беларуси. Признанием выдающихся заслуг перед жителями Светлогорска значительного вклада в развитие района инфраструктуры является присвоение звания «Почетный гражданин Светлогорского района». В этом году этого права удостоилась учитель обслуживающего труда гимназии города Светлогорска Людмила Петровна Лучина. Она уже много лет трудится в системе образования нашего района. Со словами поздравления с высокой сцены праздника обратились представители городов-побратимов. С юбилеем Светлогорск поздравили российские города Кингисепп, Светлый, Коммунар, Светлогорск городского округа, Пушкинский, Московской области и многие другие. Пусть и не все друзья Светлогорска в этот день смогли присоединиться к торжествам, тем не менее каждый житель города почувствовал поддержку и внимание со стороны побратимов.
1: Местное время.
2: Уборочная кампания в самом разгаре. В Хоникском районе чествовали своих героев. Тех, кто преодолел заветный рубеж в 1000 и 2000 тонн. Им вручили заслуженные награды. В рамках акции профсоюзы благодарят аграриев за хлеб. В гости к хлеборобам четырех хозяйств района приехал председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик. Особо отметили труд единственной женщины-механизатора в районе Елены Волковой. Подробности знает наша коллега Олеся Ячиченко.
4: Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик вручил подарочный сертификат единственной женщине-механизатору в Хоникском районе, трактористке КСУП Суткова Елене Волковой. Елена Викторовна – фигура уникальная. Ее дом – поля КСУП Суткова, а ее верный конь – мощный пресс-подборщик. Больше чем за 30 лет стажа она научилась главному – любить землю и технику, которая эту землю обрабатывает. И пока другие спорят о гендерных ролях, в год белорусской женщины Елена Волкова просто продолжает делать свое дело ответственно и по-настоящему мастерски.
1: Местное время.
2: На Чечерщине организовали молодежный проект под названием «У нас на районе». Подробнее о том, как молодежь Чечерска проводит лето, расскажет наша коллега Мария Мискова.
5: В Чечерске на летней площадке стартовала программа «Где логика? Летний вайб». Яркое событие, где интеллект встретился с летним настроением, а экраны гаджетов уступили место живому общению и командной борьбе. Лето – это время не только отдыха, но и живого общения. Именно поэтому проект «У нас на районе» собрал активных ребят, чтобы доказать – проводить время вместе весело и полезно. Команды ломали головы над каверзными вопросами, искали скрытые связи на картинках и угадывали самые неожиданные неожиданные ассоциации. Логика победила, но главным было настроение. Кто-то удивил своей эрудицией, кто-то размешил до слез, а кто-то просто отлично провел время в кругу друзей. Летний вайб чувствовался в каждом жесте, каждом смехе и каждом правильном ответе. Программа «Где логика?» была адаптирована под летнюю тематику. Вопросы про отпуск, море, путешествия и популярные мемы. Даже самые застенчивые ребята включились в игру. Победители получили призы, но главное, каждый ушел с новыми знакомствами и яркими впечатлениями. Молодежная площадка у нас на районе показывает, что интересно и весело проводить время можно без гаджетов прямо во дворе, с помощью логических игр и живого общения со сверстниками. Как отметил первый секретарь Чещерского районного комитета БРСМ Антон Шруб, это достойный способ превратить привычное место в точку притяжения для неформального интеллектуального досуга.
1: Местное время.
2: 9-й районный фестиваль «Льняная карусель» завтра пройдет в городском поселке Корма. 1 августа в районном центре сразу на нескольких локациях развернется большой праздник. Участников ждут фестивальное шествие по главной площади, мастер-классы по льноткачеству, интерактивные площадки и торговые ряды, а также выступления фольклорных коллективов и многое другое. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля

чувствовал, как дочь держит меня за пальцы. Вывод очевиден. Это не просто технология. Это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса. Техноджунгли.

0: Family. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2016. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-687-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Председатель облсполкома Иван Крупко встретился с заместителем генерального прокурора Республики Беларусь Сергеем Удовиковым. В центре внимания ход уборочной кампании на Гомельщине. Соблюдение трудовой, технологической и исполнительской дисциплины на сельхозпредприятиях. Пресечение потерь урожая, контроль готовности уборочной техники и предотвращение правонарушений в сфере агропромышленного комплекса региона. Продолжение темы. Всего в Беларуси с начала уборочной кампании специалисты провели около 170 мониторингов по охране труда в сельскохозяйственных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Мобильными группами местных органов власти совместно с госинспекторами Департамента государственной инспекции труда руководителям рекомендовано устранить около 2000 нарушений. Всего по итогам рейдов приостановлена эксплуатация 36 единиц оборудования, создававшего угрозу здоровью работников. 47 человек были отстранены от работы из-за непрохождения инструктажей или отсутствия средств индивидуальной защиты. Объем туристических услуг в Гомельской области за первое полугодие прирос с темпом более 130%. Об этом сообщил председатель Комитета экономики Гомельского облсполкома Михаил Акунец на заседании по итогам социально-экономического развития Юго-Восточного региона за первое полугодие этого года. Положительный темп сложился у гостиниц и лесхозов. Однако эти направления необходимо активнее развивать, подчеркнул Михаил Акунец. Председатель Комитета экономики указал на имеющийся для этого спрос и ресурсы. ГАИ проводит профилактическую акцию «Мотоциклист». С 31 июля по 3 августа инспекторы ДПС усилили контроль на дорогах. В центре внимания грубые нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают водители двухколесного транспорта. Следят за порядком не только патрули, но и электроника. Для фиксации нарушений задействуют дорожные камеры и республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ».
9: Ритм твоего вечера.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радиошоу «Электроника без границ». Меня зовут Артем Горский, а в гостях у меня Дима Гербулов, диджей, саунд-продюсер из города Речица. Привет, Дим, как твои дела?
1: Привет, Артем, привет всем. Все здорово. Жаркий летний день привел вот к вам в гости.
0: Наконец-то тепло.
1: Наконец-то, да. Очень тепло.
0: Слушай, мы с тобой знакомы давно. Может, расскажешь нашим слушателям вообще, кто ты? Как давно ты вообще связан с музыкой? Каким было начало твоего музыкального пути? И какие, может быть, артисты на тебя повлияли?
1: Ты знаешь, что на самом деле с музыкой я связан прямо с самого детства. Несмотря на то, что я окончил даже музыкальную школу, всегда в семье было много музыки. Отец был меломаном. И я вот рос на разных жанрах. В основном это был какой-то рок, какой-то джаз, блюз. Развивал свое музыкальное восприятие. И, в принципе, это дало мне какой-то толчок, может быть, спустя, по прошествии очень много лет. Но вот сейчас я есть кто и есть, так скажем. Я наконец-то сам начал играть, что-то записывать. Увлеченно этим сейчас занимаюсь очень сильно. Развиваюсь в этом всем направлении.
0: Переоткрыл себя, можно сказать.
1: Да, это вторая жизнь такая музыкальная.
0: Да, класс. Насколько я знаю, ты же начинал как промоутер. Мы собственно, с тобой познакомились с того времени, когда ты был промоутером. И, собственно, мы познакомились, когда я приезжал к вам на вечеринке играть.
1: Да, так все и было. Уже в довольно таком ответственном возрасте, скажем, примерно лет с 20, мы начали организовывать разные мероприятия, вечеринки в том числе. Тогда и возникла идея на постоянной основе это все делать, организовывать всякие электронные именно вечеринки в разных интересных местах. Тогда мы начали искать разных артистов, соответственно, ты был одним из первых, кто откликнулся, и вот так мы познакомились, в принципе, начали сотрудничество, что дало толчок на долгосрочное сотрудничество, которое продолжается, допустим, по сей день. Ну, даже
0: больше 10 лет, наверное, мы точно...
1: Слушай, даже, я бы сказал, 15 где-то лет назад это все началось, и...
0: Не, 15, наверное, даже перегнул.
1: Ну, как перегнул? Слушай, мне вот 40 лет, как бы... Я этим, да, достаточно давно занимаюсь. Да, там бывали паузы, конечно, бывали моменты разные, но в целом начало было такое, что мы ныряли в каждую дырку, так скажем, это были и ивенты, и свадьбы,
0: с головой,
1: и корпоративы, да, все по полной. Мы пробовали все, мы пробовали и в музыке, в принципе, разные направления, делали разные вечеринки. У нас были и пенные летом, и снежные летом, и краски, и, ну, все, что, в принципе, есть на нашем рынке, мы это все делали еще тогда.
0: Давали роскошный максимум реческой публике.
1: На самом деле, да. И, ну, не только реческой публике. Если были, допустим, заказы там по каким-то узким корпоративам или свадьбам извне, то мы, соответственно, отвлекались на них и работали как положено. Ну и все это переросло уже в узкое направление вечеринок, придерживаясь там нескольких направлений музыки, так скажем, нескольких стилей. И под это все привозились артисты разных форматов. И таким образом наш город, как и в принципе люди, кто к нам приезжал в гости, все узнавали вот о нас, о такой промоутерской группе. Ну, а после я уже начал двигаться сам, но, как промоутер.
0: Не знаю, насколько я могу судить, но с переездом обоих участников вашей промо-группы, стартового состава, из города Речица немножечко все-таки клубная жизнь оскуднела, скажем так, немножечко обеднела, потому что мероприятий практически не происходит.
1: Да, ты знаешь, что я хоть и уехал не так далеко, всего лишь в столицу, довольно там долго уже живу, но постоянно приходят звоночки от друзей.
0: Запросы приходят, да?
1: От знакомых, особенно когда посещаю Речицу. Всегда говорят, давай сделаем, потому что нет ничего, кроме обычного формата в барах, там каких-то ресторанов. Но как бы люди устали от этого, а именно качественного музла, грубо выражаясь так, никто не привозит. Нет такого понятия, как диджей электронной музыки. Есть,
0: ну и как вечеринка, полноценная вечеринка.
1: Да, наверное, как полноценной вечеринки тоже нету. Просто обычный формат бара.
0: Понимаю. Это, как мне кажется, распространенная проблема небольших городов в нашей стране. Клубная культура немножко стагнирует. И даже, наверное, не то, что стагнирует, а увядает. Не говоря уже про какое-то развитие. Классный трек играет.
1: Да. Ну, одного хорошего моего знакомого.
0: Тогда давайте, может быть, послушаем немного музыку, и мы совсем скоро опять вернемся к вам. Электроника без границ. Гомель FM.

soul is on fire.

0: Что ж, Дим, продолжим наш разговор. Уютный, теплый, душевный.
1: С удовольствием.
0: Расскажи, пожалуйста, какова вообще ситуация в столице на данный момент? Что происходит вообще в плане привозов, вечеринок, событий каких-либо?
1: Знаю, что за всех не скажу, но именно со своей колокольни, как я это все вижу. Скучновато, конечно, порой бывает, но вот лето, слава богу, лето шевелится. Есть бар, не скажу, что бары, которые привозы делают, но есть, допустим, один из моих любимых баров, который делает сейчас часто привозы, и в целом у них очень классная атмосфера, и хорошие ребята играют интересную музыку. А так, в принципе, по привозам, ну, я же сужу, знаешь, со своей стороны,
0: ну, это понятно.
1: С той музыки, которая мне нравится, допустим. Я не знаю, что происходит там в поп-индустрии, допустим.
0: Или в каких-то супер-андеграундных.
1: Да-да-да. Может быть, там тоже что-то интересное. Потому что я смотрю, постоянно слежу за рекламой, постоянно слежу за ивентами. Что-то происходит. Жизнь бурлит. Жизнь бурлит, но насколько она бурлит, насколько она качественная, интересная.
0: Не так бурно, как хотелось бы. Да,
1: да, вероятно, так. Ну, также происходят довольно-таки интересные вечеринки, которые организовывают непосредственно сами промоутеры из Минска, особенно вот где-нибудь на Летках, сейчас опен-эйры, ну, лето, соответственно, опен-эйры, это очень круто, очень круто.
0: Ну, когда, как не летом вообще?
1: Естественно.
0: Ты считаешься активным участником клубной жизни или, скорее, гостем, проходящим мимо? То есть ты прям постоянно участвуешь во всем этом или изредка захаживаешь, или как?
1: Ты знаешь, что если говорить со стороны артиста, я пока как гость, допустим, очень редко играю, потому что меня еще довольно незнакомое имя в той среде. И я это и сам понимаю, мало опыта, вероятно, именно в диджеинге, в продюсировании треков, да. А вот именно как гость непосредственно, который любит тусоваться и быть в этой всей атмосфере, да, я довольно часто посещаю всякие ивенты, всякие вечеринки, мероприятия, знакомлюсь с ребятами, общаемся в этом кругу и, в принципе, вот это подстегивает. Каждый такой вот ивент, он подстегивает делать что-то дальше, потому что ты слышишь не только классные треки, как не только классные треки в целом, так скажем, а именно звуки. Где-то какой-то звук, знаешь, услышал, тебе это дает мотивацию написать что-то интересное.
0: Это уже как музыкант или продюсер,
1: да, говоришь, да, да,
0: это как... уже в тебе... Эта так, личность это,
1: такие
0: отзывается.
1: Мысли уже закладываются. Если я раньше ходил до диджейства, допустим, и...
0: Наслаждался,
1: и были мысли такие, вот, этот трек я бы свел с этим, этот трек бы я с этим, а вот здесь бы подержал подольше, то сейчас уже именно звуки меня больше привлекают, которые я бы хотел использовать в дальнейшей своей, так скажем, карьере.
0: Это уже какая-то профдеформация.
1: Или наоборот.
0: Раз уж ты сказал про продакшн, расскажи, у тебя же был недавно дебютный релиз.
1: Да.
0: Расскажи вообще, как получилось, как начал ты свой путь в написании. Давай, с самого начала.
1: Слушай, у меня сейчас все в жизни происходит прям очень спонтанно. Так же, как и диджеинг появился в моей жизни очень спонтанно. И продюсирование тоже очень спонтанно. В общем, я там, допустим, пару раз выступил в прошлом году, в начале прошлого года, пару раз там выступил там в одном клубе. Тут на следующий день мне пишет один продюсер из Минска. Говорит, вот, давай попробуем написание. Может быть, тебе это будет интересно.
0: Это агрессивный маркетинг получается.
1: В лоб такой, давай. Я, слушай, говорю, давай я возьму паузу, подумаю, надо оно мне или нет. Ну, по прошествию некоторого времени я все же пришел к написанию трека, говорю, давай, слушай, давай попробуем, хочу обучение, хочу погрузиться в это все.
0: Ну, ты сделал правильный выбор, это я тебе точно говорю.
1: Ну, если только ты мне это говоришь, я это приму, да, спасибо. И, в общем, Вот таким образом учился. Параллельно мы записывались, параллельно возникали какие-то новые поправки, это все редактировалось, сводилось. И в целом мы, так скажем, выстрадали, но я хочу сказать, это с такой улыбкой, с таким удовольствием. Мы выстрадали этот трек, он, по моему мнению, получился очень современным, кочевым, прикольным в стиле афро.
0: Который... Вполне себе хорошее, актуальное, трендовое звучание. Классный трек.
1: Да,
0: поздравляю
1: тебя
0: с дебютом. Я надеюсь, дальше будет больше, да, чаще, ярче. И ты будешь расти как музыкант. У нас в целом в стране хотелось, чтобы было больше талантливых музыкантов, чтобы все росли, развивались. Мы все конкурировали между собой. Ну, здоровая конкуренция помогает расти всем. Нужно это понимать. Кто для тебя является видным артистом в нашей индустрии на данный момент? И почему он является таковым для тебя?
1: В нашей индустрии ты имеешь в виду...
0: В белорусской, именно конкретно электронной культуре.
1: Слушай, я так
0: диджей, не
1: могу
0: музыкант.
1: Кого-то выделить конкретно. Если брать, допустим, песни, вот,
0: ну, или треки.
1: Именно треки, да, там, со словами, так скажем. Mm-hmm. Вот. Мне очень симпатизирует Макс Корж.
0: Кто еще?
1: Ну, и в целом я больше смотрю на старших товарищей, которые... тоже двигаются в нашем направлении, пишут свою музыку, делают что-то, развивают культуру. Также мне импонирует твое движение. Там минских ребят в этих всех ивентах, они тоже интересно сидят на месте, показывают какую-то динамику, и за этим интересно наблюдать. Ну, это что касается нашей страны.
0: А из минских промоутеров кого бы ты выделил вообще на данный момент?
1: Ну,
0: у меня есть свои мысли, и мне интересно послушать.
1: Я бы в первую очередь сказал про Сашу Нирвану, соответственно, потому что это знаковое имя в Минске в музыкальной индустрии. У них вот очень сильные тусовки. И, ну, приходишь и балдеешь, на самом деле. Очень классно.
0: Да, я хотел назвать то же самое лицо. В принципе, Саша Нерв всегда был культовым чуваком в нашей индустрии. И у него всегда получалось запускать успешные проекты в совершенно разных локациях, в совершенно разное время года. Он умел привести людей, он умел как-то их завлечь. И даже сейчас я смотрю, он делает это классно, массово, интересно, ну, необычно. У него крутой взгляд. Вот знаешь, он вроде уже
1: в возрасте
0: дяденька, как и мы, но он не теряет вот этой свежести взгляда, насмотренности крутой. И делает это вкусно, стильно.
1: Особенно, да, у них сейчас в последнее время заходят очень сильные коллаборации.
0: Да, коллаба. Проект
1: коллаба с Игорем, да. И... Ну, можно прийти туда, посмотреть, сколько там гостей, сколько довольной публики, и понять, что ты пришел в правильное место. На правильную музыку, на
0: Согласен.
1: Правильную атмосферу.
0: Я давно не был, но судя по тому, что я вижу в соцсетях, это все вкусно и классно. А твой промоутерский опыт, расскажи, ты повесил бейдж-промоутер на полку там положил или на гвоздик, или как?
1: Ну, нет. У меня была такая пауза небольшая, так скажем.
0: Или большая.
1: Или большая, кому как. Такой промежуток получился примерно в 5 лет. У меня были просто некоторые другие видения на жизнь. Но ностальгия по вот этому всему...
0: Времени?
1: Вайбу, я скажу... ивентовскому и желание делать что-то не дают сидеть на мягком
0: месте,
1: да, ровно. И получается, так вот я шел к этому, гонял мысли каждый день и пришел. Все-таки я делаю новый проект, буду двигаться дальше в этом всем направлении. Делаю этот проект уже завтра в городе mm-hmm. Речице mm-hmm. На летней террасе одного из наших комплексов. ресторанного типа и куда вас всех приглашаю, соответственно.
0: Я думаю, можешь рассказать, что за место.
1: Место это дом техники «Нефтяник». У них большой ресторанный комплекс там. Внутри находится одна из локаций, это летняя терраса, которая вмещает в себя достаточно большое количество людей, потому что я могу судить об этом, исходя из прошлых своих вечеринок, которые я делал там уже, и у меня было гостей 400+, примерно, и поэтому я смело иду туда со своей новой идеей, со своей новой вечеринкой, на которую приглашены разные артисты из Гомеля в сфере диджеинга. Ну и плюс готовлю определенный звук, определенный свет. Ну и все, как я делал раньше, все в лучших
0: традициях. Будет классно, традициях отдыха. Громко, качественно.
1: Да.
0: Все, как ты умеешь.
1: Да.
0: Слушай, классно. Тогда советую нашим слушателям, если вдруг вы будете где-то на местности, загляните на это мероприятие, поддержите отечественных промоутеров.
1: Буду рад.
0: А я предлагаю вернуться к прослушиванию твоего микса и насладиться звуками электронной музыки. Электроника без границ.

0: мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Дмитрий Гербулов, начинающий диджей, саунд-продюсер и родом из города Речица. Дим, как для фрешмена, что для тебя сейчас является самым сложным в твоей карьере? С чем приходится бороться?
1: Слушай, тут каждый день какой-то бой. Какой-то бой.
0: А никто не говорил, что будет легко.
1: Да, потому что и при сведении, при написании сетов у тебя какой-то бой. Ты один день приходишь в хорошем настроении, садишься за написание, и ты слышишь, у тебя все получается, все классно звучит, все сводится прям идеально. На следующий день ты садишься за этот же проект, перепроверяешь себя и думаешь, что это, как это вообще, это не работает, не играет и не звучит. И в итоге вот такая борьба внутри тебя, внутри твоего звука происходит вот каждый раз, каждый день. Ну и плюс, соответственно, сейчас же время не стоит на месте. Постоянно что-то новое появляется, постоянно какие-то новые инструменты появляются, новые там технологии, программы. Самое сложное — найти время на это все.
0: То есть время, отсутствие времени, нехватка.
1: Да, да, нехватка времени на самом деле. Это большой такой фактор для меня в худшую сторону развития, так скажем.
0: Я думаю, эта проблема касается всех вообще, в принципе. И большинству людей не только в данной индустрии не хватает времени на все какие-то их хотелки, на самореализацию, особенно в нашем возрасте.
1: Это точно. Время летит неумолимо.
0: Да, и, что не хватает.
1: А хочется много всего, много успеть. Всего. Столько информации, тем более, каждый день получаешь, поэтому очень много. Хочется попробовать.
0: Хорошо. Узнать. Расскажи, что, на твой взгляд, считается, является самым важным в профессии диджея на данный момент? Какая-то, может быть, ноша или цель? Что вообще важного делает диджей, на твой взгляд?
1: Слушай, ну, важного в профессии диджей я бы со стороны понимающего слушателя определил бы такое понятие, как стиль. Вот если человек, который играет музыку для кого-то и придерживается определенного стиля, будь то поп, хаус там или прочее, ну конкретно вот определенный стиль вот у него есть, и это приятно слушать, это

0: первую очередь пойми для себя, что ты хочешь по звучанию, что тебе нравится. Не хватайся за все сразу. Разберись хотя бы с одним направлением, со вторым направлением, потому что все играется по-разному, все сводится по-разному.
1: Я своим ученикам, собственно, так и говорю, что наслушанность, вкус и свой эксклюзивный какой-то стиль — это самая важная составляющая. И исходя из наличия вот этого всего, люди будут тебя оценивать или вообще не оценивать.
0: Уникальность.
1: Да, ты должен быть уникальным человечком. Какими качествами должен обладать человек, который хотел бы вообще войти в индустрию? Попробуйся на этом поприще музыкальном.
0: Ну, слушай, тут опять же мы цепляемся за этот стиль, за этот вкус.
1: Все, возвращаемся к тому, да?
0: Да? Хотя бы, чтобы умел человек слушать музыку,
1: и воспринимать,
0: да, какое-то было понимание. Потом находишь просто правильного человека, который тебя этому всему обучит, покажет, расскажет, и ты сделаешь для себя уже решение, надо оно тебе или не надо. Это просто поиграться или это какая-то...
1: Нечто больше.
0: Ситуация, которая превратится в нечто большее.
1: Да, супер. Спасибо. Хороший ответ. Поведай, может быть, мне и нашим слушателям о своих творческих планах на ближайшее будущее. Что нам ждать от тебя в следующие полгода, год?
0: Ты знаешь, что из тех людей, которые не строят особо каких-то планов, как правильно и для меня и грамотно сказал не так давно наш общий хороший знакомый Слава Ангел. Перефразирую немножко, но мы живем вот здесь и сейчас. И сегодня есть настроение творить, настроение изучать, настроение писать. Завтра его может не быть. Завтра могут на жизнь влиять другие факторы. Сегодня мы живем такими мыслями. И, допустим, я пока живу такими мыслями, которые в преддверии того, чтобы записать следующий трек, вот он уже пишется и, вероятно, скоро выйдет, и потом буду продолжать, пока мне это интересно. Ну и плюс сейчас я плотно занялся возрождением своих ивентов, буду этим тоже заниматься.
1: Круто.
0: Знакомить публику с какой-то новой музыкой, с новыми артистами. Посмотрим, конечно, что из этого выйдет, но...
1: Хорошо. Ты говоришь, нужно жить здесь и сейчас. А как же мечты?
0: Ну?
1: Ты мечтаешь вообще, расскажи, ты мечтаешь о себе в музыкальном плане, либо вообще как-то в жизненном?
0: У меня с этим достаточно сложно, потому что я реалист. Опять же, вижу ситуацию, понимаю ее, понимаю, где я в этой ситуации нахожусь и что с этим делать дальше. Но, конечно, проблески такие бывают, когда я, знаешь, в расслабленном каком-то состоянии просто сажусь и вот есть там, допустим, может, что-то жду, может, кого-то ожидаю. И так, иногда такие мысли закрадываются. А что если? Вот было бы здорово, если так, а если вот так, а что для этого надо? А вот тут уже появляются в голове какие-то инсайты и начинаешь...
1: Цепочки строятся,
0: планы. И начинаешь потихоньку за них хвататься. И ты знаешь, что не всегда, конечно, но какая-то маленькая доля вероятности, что у тебя получится, присутствует, и ты за нее хватаешься.
1: Я просто из тех людей, которые считают, что нужно мечтать больше. И когда ты думаешь о каких-то определенных целях, о каких-то ситуациях, в которых ты себя видишь в будущем, успешных ситуациях каких-то, которые ты жаждешь прям, то если ты об этом часто думаешь, ты к этому стараешься идти и находишь опять-таки вот эти цепочки, как ты говоришь, которые позволяют тебе дойти к этим ситуациям. Но да. Это мое субъективное мнение.
0: Да, вероятно, это так. Об этом написано во многих книгах.
1: Во многих каких-то исследованиях.
0: Много людей об этом говорит. Но когда у тебя больше такой технический склад ума, так скажем,
1: сложнее с этим.
0: И да, ты

0: как-то вот более приземленный человек и понимаешь, что как устроено. Но иногда все-таки даешь себе возможность помечтать.
1: Да, это полезно иногда. Что ж, Дима, спасибо тебе за то, что пришел к нам в гости.
0: Спасибо вам большое
1: за интересную беседу. Я думаю, мы услышимся еще не раз на наших волнах. И, быть может, где-то увидимся и услышимся на твоих вечеринках.
0: Да, вероятно, так и случится. И даже не в долгий ящик будем это все откладывать. Спасибо за приглашение. Был рад.
1: Супер, спасибо. А я хочу сказать, что закончит наш час мой свеженький трек, коллаборация с итальянским продюсером Марио Сельвой и русским продюсером Олегом Сурмилло. Вы можете послушать новую работу, называющуюся Lost in Your Eyes. Всем пока, спасибо. Услышимся на следующей неделе.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Заходи без причин.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
2: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.